만인 홍보 사글때 응어지 조고 시기니네. 죽단 살림 퍼시가 카프기 유브드베네. 만인 홍보 사글때 갈란다 왕머.

呀大塔里走啦样写着些呀三千诺提着样干那个茶呀样看比就啦样才自己呀样好

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ སམ་དུ ཆབ་སལ ཤ་བར ཁུ་ནོང་གི པ་དང ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ དང་ཛིག ཤ་བི ཕན་ནི ཐོར་ནདག ཏོང་གི པ སེ་བར་དོན སམ་ཆིར་ཅི་ ལང་ཤ་ ལག་དར དོན་ཆུལ དང་སབ ཤ་ཆིལ ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ སམ་དུ ཆེ་ཏུན དང ཁེ་ཁང གན་སུང ཤ་བཤིན དོན་ཆུལ ལེ་རིག ཕེ་ཇི ཤེ་ ཚོག ཁེ་ལིན ཅི་ ཅི་ ལང་ཤ་ ཆེན་བོ ང་ ལམ་གཏེ ནི་ཁུ ཡོགི ཏེལ་ཁ ཆེག་གི གནེ་དུན ཐག་ཆུ་ཤི པ་དང ཁུང་ཏོག ངེན་ཛིན ཅེ་སབ་དེ དང་ཤང ཉམ་ཤིག ཉམ་ཅི་ ལ གན་དེ དང་ནི ཚོར་ནུན་གི སམ་ལུ ཆབ་སལ ཆེ་ཏུན དང ཁྲིམ་ཐན ཁེ་གང ལ སོང་ཅུང ནེ་ཁལ ཤ་མ་ཅི་ ཤ་བཤ ཅེ་ཚོག ཉམ་ཅི་ ཡར་ཁལ་ཅི་ ནང་དུན ཟོ་ར ཤེ་པི ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པི ཤ་བཤ དོ་དེ མ་ལག ཅན་བར མ་སལ ཇོལ་ཁུལ ཇིམ་པི ངལ་ཅུལ ཁག་དན པེལ ཇིལུན ཤུང་ཨ ཏར་ན ངེ་ཉིར ཤེ་ཏུབ ཁག་དན པུ ཆོད ལམ་ནི ཐོར་ནདག དང ཛ་ནི སབ་ཅུང སོ ཤུག མང་པུན དེ་ཡོལ ཇོལ་ཁུལ ད་བི ངལ་ཅུལ ཆུལ སལང ཅུང་ཆིར་ཅི ཏགོ ཉམ་གི ཅེ སེསམ ཚ་ཚིག དང སེབི ཉམ་ཅལ ཚོང་ཁང ལ དེནི ངལ་སུ དང ལོགསུ པ ཉེར་ཁུ མང་གམ སུ ཏབ་དི ཤ་བཤ ཁོན་དུན ཤི ཚོཁར ཅུང་ཆིར ཅེ ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པི ཝབ མུར ཆེཚུལ ཇེ དང ཤེ གི ལོབཅལ ཅི པི ཤ་བཤི ལེ ཇེ གོ་དིག ཤི པ དང སེསམ དང པི ཨ་མི ཚོགས་པ ཅིག་ཅིག ཤི ནི ཅིག་ཏལ ཅེ གར རོགཅུར ཤི ཚོར་ནུན སར་བི ཏུབ ཁུ ཚོར་ནུན ཅེ ཚོན་ཤལ ཅི པི ངལ་ཅུལ ཅི ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པར་མགནི ཆལང ཁོར ཤུང བི ཅེན ཁམ སོང ཅིབ དམ ཅེ དང ཤང ལམ བར ཅེ ཚོར ནུན ཅ ནམ པ སར བ ཅལ སང ཆོས ཅ མ་ཡ ཐབ ཟིག རི ཅེ ཅ སམ ཅི ཨ རིག སམ ཚོས ད ཤི དེ རབ སར བི མོ ད ཤི པི ང ཅུ ལེ ཚོར ནུན ཅང ཅུ ཉན ཅིན ཁང འཇམ ཅལ རོ ཡང ཅང ཅུ ག ཆེ ད ལེན སིན གོ ཅིག ཤི དེ རམ པ སོ སི ཅེ ཚོ སར བི དེ ཁ གི པེ བི སེ ཅི ལོན ཅ དང ཤ བི ང ལ ནམ སོ ཅ ནང དུ ཅེ ཁར ཤི ཨདེར་ཅིལ ཅོག ཚུམ གེ ཅུ ལེ ཅུང ཅར ཅ མང དེ ཚོ བི ཚུམ ཅིག པ དང རྒྱ་ཅིལ རམ་པུར ལ ཅུག ཡོང ནི གན་དལ ཏུང བི ལགཏར ཅི ཅ དང ཚོར ནུ ཤང ཅིན ཅི ཤང ལམ ཅེ ཚུང ཁང ཅན ཅལ ངང ཕེ ཅི ཏུང བར རྒྱ་བ ཅུར ཤེ པི སེ ཅི ཅ ཤེ ཐབ ག ལ ཅིག དེ ལེ ཤིག སར བི ཚོ པར ལེ ཏུལ ལེ ཤིག ཅེ གོར ཁ མང ཡོན དོན ཅུ ཤི ཚོམ ཉིར ཕེན དེན ཅ པི ངེ ཅུ ལེ ཚོར ནུ ན གོན ཅལ ཧོབ ཅིན ཅི ལམ ནི ཐོར ནདག ཅན ཅ གོ ཅིག ཤི པ དང ཤང་ཅིན་ ཅི ཟོ ཚོ གི ལོབ་རིན ཁ་སབ ནོན ཅུ ཤི ཁང ཤང་ཅིན་ རྒྱ་ ཅ མར པི ཚོ པི རེམལ ངང ཉེར ཅུ བ ཚན ནི སབ ཅུང ཁོན དོན ཤི མར པུ ཅིམ སུང གལ ཅུ ལ ཅི སལང ཅུང ཅེར ཁ་ར ཅི ལ ཅུ ཚོ ཏི ཁ ཏི ཤི ནི ཨདེ ཁལ ད ཚོ ཨ རུ བ དང ཨདེ ཁལ ལ ཤ་བ ཤ ཅ པ ཨདེ ཁལ ན རང ཅིམ ད བར ཚོ བ ཅི ཅ ཤ་བ ཤི ནམ པ ཅན དེལི ཅན ཚོ རུང ཤང ཅིན མ ཁ ཐོང ཁུང དང ཅི སུང གན སུང ཐིང གི ཁབ ཅ པི ལེར གི ཚན ནི འདན དར ཅེ མི ཅུལ ཉེར ཅི ལ དང ཅ་ཅལ ཅིག་ཅལ ཉམ་ཅལ ཅ་ཅལ ཚོང་ཉིར ཁན སོགོན འདན་དར ཁ ཁསམ གོ ཅིག ཤི པར མ་སལ ལེ་ཤིག ལེ་ནམ སར་བི ལེ་ཟུ་བི ལེ་རིག་ཅ ལེ་མི ངན སོང ཚོས ཏེ ཤ་བང གོ སམ་ནི ཤེར་ཅུལ དང དེ་ཐོག ཏེ ཅིག་ཅལ ཤེ པ ཁལ ཁུང ཅིག ནི ངེ སོགས ཅེ བ་ཅི ལེ་རིག ཅེན པོ སམ ཅེ ལེ་ཤིག མ་ནི ལེ་རིག ངན སོང ཅ་ཅ ཚག དམ པར ཅན
0: ར་དར ང་བི ཚིག ཅིག ཉིན སལང མེན་ཁུར ཚ་ཚིག ཅི སན་ཐོ སར་བ ཤིག ཅན ཡོལ་ལ ཚོར་ངུན ཅེ ཤ་ཁ་ཅག ཆོ་ཚལ ར་ཅན་ཚལ ངང ཐོན་དག སོང ཨ་དང ཕ་ཏན་ནི ང་ཅི གོང་སང ར་ཁབ ཤིནི ཐོན་བི ཡེ་ཁུར ཅལ་བ ཅི ཅི ཉིན ཚ་ཅི སལང ཏ ཐོན་བ ཨ་དང སལང མེན་ཁུར ཚ་ཚིག ཅི ཉིན ཏིན ཅལ་བ ཅི མང བི ཚ་དལ ཐེབ ཡོལ་ལ ཉིན ཏར ཆུན ཨར་དུམ ཅལ་བ ཅིན ཅིམ ཤེཚལ མ་ཐང ཚ་ ཅིག དང ཏོང་བ དང སམ་ཅ་ལ ཐེབ ཏེ མེན་ཁུར ཚ་ཚིག ཅི ཉིན ཅིག ཅན ཅལ་བ ཅིན ཅིན ཅི ཅིན ཐོ བི སན་ཐོ ཅན Дэнэр дэр нэвэй цэг нэнэн хсэн гупэй сэлэн мэнкур цацэг нэ жилэн шунгар жэлэ. Ржи ломбар тар на талуэр нэхчэ гонсэн ркэб, ехкур нэва шэрэв чуопэй нэдомэй чэнбо юлла. Чапэр тэ рэншэнг рэгнэ ехкур чумра, ржэнцэл нэн чэрэ сунга тэнф дэнэй, нэжэн ла ехкур тэнг нэнэр цамжэн жуа сучэн зачэг нэнбав нэ. Цолм торгэнг чэ чэвэйг нэнгэ гэрчэглэм шэгэн бэй чанэ, сэлэн мэнкур цацэг дэ шин жэлуа нэм торгэнг нэн жуом шэпэй нэнгэ гэ дэцэг хэдэ чэр юлэ. Нэнэнг жэлэг зэчэнг тэнф дэрна, Тэнгдэй нэнэх чэгэн жэлар чэнчэн чэ цайчи нанэнг чин тови мэчэн чэ чэгдэн ртон чэглэр гэдэй мэнкур цацэг чэн корчул чэн нэнэх чэгэн жуан жуонг сэнтух чэн баадэн. Дэй сагнэй хуанжур чэг сонхэн пэлуадэн мэнцух жуонг цэлн туа нгон юлэ. Жэлар чэмэнгдэ сунг алэх чэбэй чэнчэн гнонхэ лаг дунг дэнэ сэлэн мэнкур цацэг чэн жэлар чэмэнгдэн жуэ нанбэр хмэн ла шэмжэ гвдашчуб шэдэй гнэла кэвэй чэнчэн гансунг чэг жэбсэй. Шчэнчэн нэхэн гэнэм хьомжгэв шэпэр дэнэй Мэнкур үхтонгүй жэгжэ лагжэв шэпаадан Джэла маңвар кав шуғны Нэркэвчэ мэнкур дэштэр карнум шэдэ Шчэнчэн нэхэр жарчэлб шэй Царэг дамтамбир гуны Лэгнэчэ мэхэ дэвжэв шэдэ Зэмшэнг зунгаадан дэнжэг шэпшэр шэпа Зэмшэнг ла шэпшэр шэпа сугчэ Шэпшэр гэкун карнум шэдэ Джэлэй джэлэгжэгнэ гэгбэ дэчул чэтунг дабдан юлэ Мэнкур лар гэбаадан мэнкур лим баба Мэнкур жэвабчэчэ гурэм шуур санзэг шэпцэг сабдан артэ Джала Гурам Дамби Гуни, Джон Шепер Чертом Шини, Джала Мангвиркаб, Менкур Сацкс Гурам Дамбран Гансом Ши. Тетан Нямта, Менкур Сацкчи, Джалин Джон Нямден Туандах Тонгур Мини, Сесам Дамби Шапши Чун Юнин Туандах Тонг. Джалу Ир Джамдук Джалам Хсоук Лагджир Ши Ти, Ргамбатан Напа, Вджамма, Гумур Чунчин Су, Нямтак Мадла Чет Чертом Шепи Мадна Гуджир Шини, Сесам Дамби Рухчур Дончур Ши. Менкур Ларгисин Курик Тисалтан, Самджир Хинум Ши Ти, Тунгчэ тэн жэртугу, чэтэн суга мэнжи шэпшэн тэцэн тэ тэнгвар маасэл, вчэдэй лэкун тэн жэнчэн сацэг суг шуг мэн бур тохэ нямжэл шэдэй, вдэнжэг додэм цунзэн тэн чэтэн тэгчу лэ хэнэн нэ, ехгур ар нам вдэнжэг гэмэл юмвэр чун юн нэн гэнсун нэгдэн шэй.
1: Даж бэй цэг нэрэгэл нэн, цорнэн шэнчэн цубшэн уэрэг рэнгчун кэлэн даж зун нэбцу чундэй жа, жэчэн жэнтэ логжа дэвжэг шугдэй хуэтэн лэж, ангэ сэ курэжэг шэнгур самхэн. Ди цорнун чэ жэчэнг лугжи чундал тхума ангэ сэнжэмни корэжиг шипа цунла. Сани дэгэ лугжа дэвжэг лэгу лэрэм тэн лэжэб намба. Тодэм лэнэм чи шугу юнни жэчэнг чэнд рэмпур шипа нгэнта чэрва тэн жэнгдуг таньюн пэджи чэ жэнжэг гэнни гэлпэл ши. Дэлэнэ карчэг нэнгштуб чэн жунг санбэ чанэн дажэ зун нэвцу чундэ чи нэвэ лунгэ рэн сардэр чундал чэн зэгчэн чэ гумштуб чэнжэг сэтэнва тэн Марпу шэблуб дэнг жэнгэм ялэхгүр сүг тунли ярджи гунпэл дэнгвэ лүг гулвэ гэнгху дэмэр жэмэнг дэсунга дэнг лүгжа корэжиг шэгсу дэ нямлэн сарвэр чэл. Сани дэгэ рунжуг мэнцух дэ тунчил цовэр марли шамдэг шэчэл. Дякэв лүгжа цурну шэнчэн лүгхэ гунсэ нивтун нирнга лүр жэчэн жэнгэ лүгжа дэвжэг шугдэ хуэтун лэжэ цуэти шавэнгу самба дэнг дээн лү шэг рэнгла нэмцу чундэл дэ Тэнгэрэв жэгнэй лугжа дэвжэг дуудэм тэгвэ жэнсэн. Лугхэ гэлэм цурэнжэн жэгчэй дэн. Лугжа дэвжэг нэмэг жэгчэй дэнгя лэг гуджэг шэдэ. Лугжа дэвжэг дуудэм жэ лэгу чацэн дэн. Лэрэм шуу жэчэн жэнжэ цэжэр ла гэндэ дэнгэ дэн. Цурнэн жэ жэчэн лугжэ жунда жэ махуэ дэлэг нэнгжэн. Хуэтэн лэжэн дэ жэчэн чэму дэн мэтэв рэгнэй сугу жэ жэчэн лэгцэл вэчу шэба дэн. Лугжа дэвжэг рэнгэл жэнжэ малэг сугу Малыг чацэн вьетэн, лугхэ жэчэн рэг жэвдэн чигдэ шэхэн. Чундэл юнгэ тунфу чэя гэлэм вьетэн, лугжа дэвжэг кэл ядэн сусэм чэ курэчэл намбэр сташэв шэбэртэн. Лугжа дэвжэг чарнгэл дэн курэчэл шэгсу зуг лэгу вэчэ дэн рэгнэ цунзэн нгэнжэр шунгдэ. Мэнцух чэ халэ лу дэшэн, дэнжэг дэн штанлэн нэн луггэтэв. Чунгэн чэ нямгэл шабши шугны малыг гэ чунгэн чэ рэндэн тэгчэ дэн Чэвэр лэн дэв тэвла. Чуэнхэн чэ жэгчэ дэ тэн нэцэ чэ ег цэг зэдэ лүг гулвэ гэнкур эшэв дэн. Жэчэн чэн чэ елэнгэ дашэв рэнгэл нэн юнжэв шэбэр масэл лүг нэнчул шэбэ чэжэ лэгхэ дэн. Лүгжа курэчэл шэгсу дудэм чэ шугны мэмэл намчэ дэн сангэ цурэнжэн жэгчэ рэгнэн жэгнэ чэла дэнэ намса жэчэг чэн чэ рэгнэ курэшэр малэг жэба дэн. Лүгжа дэвжэг гэлэм дэн жэгчэ хуэв нзул чэншэн. Лугандун бийцэл дэн жэгчий жэндэн мэнбэй нэцэл ла рэнгэл нэн шэвчүл ээшэв шибэр масэл, ээшэв нэншэ дэн нэцэл тэгчүл табжи. Мэндэн са дэн шэнчий найдун жи дэнчу шэнэ, ལོགས་ཏ་དེབ་དེ་གི་རིག་ནི་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ཆ་ཚལ་ཆི་ཆར་ཐོར་དང་ཁོས་ཏུང་ལེ་ཅིང་གང་ཁར་མན་ན་ཇོ་ཅུང་ཆི་ངོ་ཅུ་ཤེ་དུན་ང་ཅི་གུང་སང་ག་པས་ནམ་ཚོ་ཅུང་དེ་ཡོང་བི་ཡེ་ཁོར་བ་ཇེམང་ནི་ཇེམང་དང་ཇོ་ཅིང་ཡོ་བི་སང་ནི་ཇ་ལོགས་གོས་ཚལ་དམར་ཇེམ་ཐོར་ཤེན་ཏག་བ་དེ་བེ་ཅུལ་ཤེ་པར་དེན་དེ་ཅིན་ག་པས་ལོགས་དུན་ཤ

0: 아마 아마 아마 다 쳐송기 다 쳐송기 당 니라 능가다나 언사마스리 다시 주부지리 대
1: 야다 촌 요나 마송공아 카퍼즈가다 땅땅지나 하고 나바마리 냐테랴 팀메트미 오카
0: 아마 아마 아마 다마즈모 니리
1: 망가모
0: 아마 아마 나나체 맹큰그나 카퍼즈시
1: 어떻다래히 야치치고 트거 든슨 응 젤든 거트
0: 응
1: 든든 허데야
2: Шканлыг квашкал нана жансун мандам. Ринзыр бағныл шуңна жансун мандам. Жанғжы нюңкам чына жансун мандам.
3: Чечи цемчил шешін бадыр, ngaci докыр шешін көр.
4: ཁྱི ཕྱད མམ Shilung silvi za tang tang nor lak che suk la shil shil she jindig la. Ganda rungmur nita yirvi za tang la chi tub je khul mbar da jig yul. Suijin shigli la chabi za si tg cili gawa tang rungguk shen ba. Cungra jili yinba suk je ganil sa vi. Marib mung buru za chi ngig di shig cuvi suijin je cua rui tang di jig jini jirduk sarba shung yu. Цанцилла дэнэй да би савун ла нэгэм би хэн ригни че шугсун шигрэр чэн би цорэг дэв би ларси жэнкэм шиглэй чэлэй нямлэй хэн ги ригни шигсу ламжи сужин че намба жэрдэ ngэжэб че ngархэ шигдэв жэнэй шиглэй тунлэй ла ngарма че суэнхэ сарба сэл. Цорэг дэвэр сун цэ за тэнг на ngар жэн ян хэн гя че ян рухба мэнцуг че шиг цорстэн ла ngаму нэ нэрдэг чэнбу шун юл. Nyamli kengan gankarwa damjan siyabji tarkil nyayul chenbin danda dati mgsungi nyangi la jindig. Yangbi zatang la tapu jimni jig margi la nurja mgji nyigni ralung nyil yung margi. Zammi chungsil rigba zamji leogur tunga zasi namba tamchil mglam da langar chartab. Dana chanyir rigni janja shigri rachang chemi dagwi jambi jimji ngum sarwa shigri.
5: Jangarang tarkiji dicul tang wartunga kagja turni nonak kan chobig nevu mgilam ta lamr ngun. Go shigri rir rangi ji zhangzin yig cagri yu. Gannan zir la xawir ta tapa tang jini ji sintu tagba, zatang gengda yu ba, lo zhang. Pomu tang jipa ji na dima tagda hi tab, zhang li nyamnyung la darka jo tab. Sojin sorpiga namba ravru tang rgli di dartig naikil tang shibcag janda jir yu. Торгынгын рүгбэй тангдан бұр жаңзын лагцилладий нэ нөрлэг сүүрбэджи дуондаг юуцал хсаурзи. Нэрдүүдэй нэ шугмэн нямрэбжи нянртүүдан шэвцэг зуэнрэблий жабарий. Цунг лобчэн шиглий маанчий цанрэг шимжиг лобландан шэнжэн чунгчэр чунхан жакэв цанрэг чэнтун лагцэ цайю гунсэ нэчий цорг дэвэй лацэ жэкэм шиглий чэлий нямлий кэнгдан маштул зун цэрдун шиглий тунзи чэлий нямлий кэнгдан нямжил жи чэнэнир аргэний жэнчэ шиглий гнайчий лагцэлэн дэжэбдан хуэтун лэжэ нямдэчэн. Шугжэ нямрэб жи цанрг шимжиг нэвадан лагцэ жэ лагча жэрэм жэ лагэлэн жи хчэгдэрэдэ гангжун жэ шиглий ла понжир гунпэ жэ цанцэ жэ лавэ шигдую. Лиги чабжа чемэн дэ сужин сурпэгэ натун ла тайкэрэн дэйю. Нур чэ дэнгарб сурпэгэ затэнгэ чэнкэм рангдэн сунгдэ сурпэлдэн рангшунгхам нямны тэпэршиву. Нур чэ чэнпэл дудэм дантэн чэнгэ лагцэл хуэртэн чэ чэнпэгэ ганэл сэнэ чэнпэгэ лишэл тур дэнвадэн. Шигнэл дантэн чэнгэ нгунгу цунзэндэн нэршэл чэ чутэнгэ нгурэг дамбэр зэдэ нрубэй сэмчэл сэйю.
4: Mizi rigni di norja sorpil tang panchin nyamji tangsib shung yul. Huayib riri du jang lagzi riri lagalant darwi. Tsobji jiv zhachang zoy tang korig cunzin huayib, sorpil huayib. Cholatin corki huayib ji ji sorpil lirig la རིགནི ཅན གྱི ལབ ཏབི ནི པ ཐོན ཡོ ཏགོ ཅིག དང ཡན ལག དམི མ ལག ཅིང གུ ཅི ཇ ཅང ཚོས དལ དང ཡེ ཤིབ ཏགཤལ ཅི ཅུལ ཛབ ཏུན ཅི ཅིག དེ དེ ཁང ཝར ཚམ རེ རེ ཚན ཚལ ཅི སོང ཡོལ ཤིག ཚོ ཨ ནི དོ དམ ཚོན ཛིན དང ཉམ ཉུང ནི རིགནི ཅི ཝར དེ གག ཅི ལག སལ དང ཆན རིག རིག ཅི གང ཁོ དེན ཛམ ཡིན པའི ཤིག ལི ཕེ ཅི དེ རིགནི ཅི དེ རབ སར པར ལེབ ཡོལ ཇོགབ ནམ ལ ཚོར ནང སམ ཤིག ཅིན དེ ཁོན ཤིག ཚོར གབ ཛ ས ཉག གི པ དང ནམ ཤི དང སྟང གི པི ནོར ལག ནི ཚལ ཚོ ཁོ ལ དེང གི ཤི ཇོགབ ཆི ཅི ཅི ཉུང ཚུར སམ དེ ཏར ཤེན ད་ཏ ཇ ཅང ཅི ཁུ ཚབ ཤི ནི ནོར ལག ལ དེ ཁན ཏག བི ཉེན ཁར ཡོ རོ ཤེ ཅིན ཡོ པི སེམ པ དེ ལ ཤིག ཟུག འབོར མན ལ སེམ ཚལ ཤེ མར གི ནོར ཅི ཁེ ལ ཏག པི ཁེམ ཚང ཅིན ནི ཨ་ནི ཡིལ དེ ཐོག ཏ ཁེ ཐབ ཇོགབ དལ ལ ལང ཉུང ཨ སམ ཡོལ ཨ་ནམ ལ དེ ནི ཁ སུ བི དེ ཁབ ཅིག ཟོག སོང ཚན ཚལ ལི ཐོན པི ཏན ཅིག དང ཕན ཅི ཅི སོར་པ ལ དང ཚལ ཤེན ཤང ཡོང ཕར ལ ང ལན ཤི སོར་པ ལ རག ལི ནི ཤབ ཚག དོ དམ བར དང ཉམ ཉུང ལ དེན པ ནི ཇ ཅང ལ དེན པི བར ཅེ ཐོན ཅིལ ཤེ དང ལ ཡེར དུག ཤུང བི ཤིག ལི ཉེར བི ཇོ བ ང ང ལི ཅེ ཆར ཅེར ཡོ
5: ཐོན ལིན ཕེ ན ཅུང སུབ དར ཟོར་གན རབར ཅུང དལ དང ཡེ ཤུཇ གང གང ཇམ ཚིང གེ དེན ཡེར དུག ལ ཏ་ཅིན སེམ ལ ཡེ ཆི ཅི ཁང ཡོ ནེ་ཁ ཡོ གིན ཕེ ཅི ལམ པ གེ པི ཉིང ཨོ ན ཐོན ལི ཤ་ཏ་ བ ཚག པ དང ཇོ པེ ཡུང བམ པར བ དེ རེ གང ཇམ ཚིང གེ རགནི ཤིག ལི གེ ལེ ཟེ ན ཅེན ཁམ ཤིག ལི པིན ཐུང ཕེ ཅི ལ གང དེ ཏུང བི ནན གེ གེ གོང པ ཤིག ཡིན ལ ཚན ཚ ཅེ རང པི ལ དེ ནི ཐོར གང གེ རེ ཇང ཆ དང སུང ཤུར ཏ ཤིག ལི ཇ་ ཅིན ཉེ རྒྱ དེ རེ ཅི ཏ་ མོར ཤེལ ཤེཏང དལ དོ ཉིང ཁན དེ ཅི ma tulu zung ne zang sim zhong yil jia ke zhe lang ma cheng guo kong lang ke ke shi wei sa kong yin xiang shi ge li nen de ge shu heng tong li li song zhong deng pei ji gen de wa le ge bu te zhu chi le sa ni di er ge ni shi ge li su bu lin pei ji dang de gps ge cheng dang lu de le nan zi la de ni nor la zhang zin tu tong le ge chi zi yu de li nor ji ge ni il dang li zhul ge ci su ge zhe zheng de lin xie jin yu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: དང ཁབ ཚོ རིག དེ བའི རིག ནས ཤིག ལས སོར པེ ཅ ནམ པ དེ ས ནས དེ ཤིག ལས ཕེ རྒྱ ལ ཚད ཁང ཚིག པར མ སལ ཚོ སྔོན ཅ ཇང དུག ཅེ དེན ཤང ཤིག ཐོན ཟེ ཤེར སྟོང ཤ ཡིལ ཅན པ དང རུང རོག ཁེ ཅ ཐོན ཕར ཡོང ཕར ངོན རྒྱར ཡོང བར གོམ པ དམ པོ ཤིག པེ ཡོལ ཀྲུང སུབ དར པེ ཅ ལམ ཁར ཐོན ལས ནི ས བ ཡིན པ དང ངེ སྒྲུབ ནི དང ཚུལ ཡིན ཚོ རིག དེ བའི ཙ ཐང སྟང གི ན བུ ཟ ལ རིམ ཅི ཡ དེ དེ རབ སར བའི རོ ཡང ཀྲུང གོ བསམ བྱུང ཉན ཁ ནམ པ གོང དེ ཉན པ ནི ས ཐང ཅང འཛུལ ཅན ནི རིག འཛུལ ཅན དེ འགྱར ཅན པ ཞེས པ དེ ཡིན
6: ཁོ རང ཡིག སོང ཤ དང མོ ཅི ལ དོ ཉམ
4: ཉན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཁོ རིག སོང ཅི དང ནོ ཅི དོ ཉམ ཅི པའི ཚན པའི ནང དུ རི དག ཚོལ ཤར ཚོ ནི སུ ལུག དེ ཡང ཤར ཕན གོ བསམ ཞེས པ དེ དང དེ ཡིན ཐོར་གང་གི ཅིན་ནུར ཤིམ་བོ པི རེད་གི ཚུན་ན མ་ཇི ནི ཚོབི ཐོར་གང་ ཏ ཚོབི སོགཅིག ཅེ་རིན་ན དེན རང་ ཨོ ཕེན་ཅིར ཅི དེ་ཚུར ཅང་ར ཆེལ་ ཨ་ཡང་གི ཀུམ་བི ཐོར་གང་ ཏ ཚོཐབི ལིཏུབ ཅིས ཅིག ཅང ཨ་ནམ་རིག གོ་པར ཅེར ཨ་ཅིང་གང་འདབ དང སོནམ ཏུབཅི ཅེན ཛ་ཅི ཆི ཐོམར ཇོགཔལ ཤེན་ཁན་ན ཚོན་ཧུན ཉེ་རི ཚགཔར ཅ ཐོར་མ སར་ང་གུལ པ་ཨམ ཆང་ཅང ཐོཕན ཤ્યારག་ ཐོབཁན གུ་ཡོ ཡིན་ན ཁུ་སམཅི ཇེ་ཟན སོནམ ཏོབཅིལ ཤིབིན ནདཏར ཁུ་ཡོ་དེ ངེ རེདག ཚོཅི གབི ཆུང་སལ ངོམཞན པ ཐོང་ཨ ཐང་ཅིག་མན དེན ཅན་རི ཡེ་ཁར ཨོང་ཨ ཤིགྲི དེ་ཚུ ཇིག་ཞན པ དང མན་ཛ་བར རེ་ཐང་ཏ ཕར་ཞན པ དང་ཛ Дэмнир чигби эмгзи сажи донди либу дэмнир нэ алгуй ди нампэн чоба дэнцун. Шэнтэн жаму дэрэ рэдэг зуйчэ чимцэй нэн жунг дэн жэн гуа джэмун дэмэн жэнг сугэн ла. Аяр кэрэн дабжэг кахи ди жэн ани дэр шугцэн ум. Сугчэг жэ чэсуг дэнда шиг ачэн гэнгэв дэ цуа ла. Гэдэ мир жэ варчэл мэцэ ил ди рэдэг рэгчэ жэнбур чи жэмэн дэн жу кодэг ин. Дэцу ли жэ бэгба дэн кулэ нэй Торгэнгэ жэнгэрэнгүг тэбби сэрли жэн арэнгүн чэла дэдэгги арэнгни жэ цэсуғ шэма лэба сэй ела жэн. Лахэн шибби мэнжэ нянчэнди ачэн гэнгэбдэ рэдэг гугнгэн бар ngорэгүл шиэдэ цул сунби дамжэлдэ махуэ шиэвби ngу сумгэв дакэн чэштун мэнгур шугдэн цуэнэй гавэ ячэдэ ангамжэ жэ намба тунгдэ жэгла дэрэ цуэвэ сугчэгла чайбэ нямсэл ян цурдэ жэгшун.
5: Нянчин рикарнанг улам улам на, дуангин цуйчуг ачин гангжиб янла, шкабхигла нидир нюмг мэшчин барви хсэр гуанкан бурчин тоншун. Дэна илдэр хсэрч тонкун мочан жандадун зуйо бэрэ. Зубах шикарн тан гасулинши на, дэ жиштвиши на дула шигдан дунлин чаги. Дула дэя зучи жича на, зукал янла, дула дагма шигла, зухсамни ангаварг калаги. Нянчин нэнгдэ чэмтэн мэнбэй цунжэ зуэпэг шигла аргур вяши шинин цунжэн ву бадан мамэн хугэрдэ гэгна гур джэгвжари. Дуэнгэй гэн цуэй чуэлэ мэнгдэ чэгбэй рэшгэй сугэчэгэргэбэй мбэнрэнба чоджэ шалэй сэнтэйсэ гупадарна. Шигэ гурна лорэн цунэв сугэргэ варгэ рангчюн кэлэ на гурму чун чэрэгэ дэнэ рэнгун аргур сугэрнгани ngabchi war yinshang. Шигэ гурга лор лэвдэй зуэпэг рэнгун аргур вдэнчэ лампар. Нянчин дикэрги дэрэм хуми лорэв гэвчэвэй чэгэ нэцэн чабьё бадэн хгар дэрэн цунвэнгэн хуа чун лэзуэвэй дапу пачэр гур вяни гур сэмгэй варжэ. Зухпэг чэг рэнгунэ лэзуэвашэг да гэнигэ дапу дэн нямбэй кэмпан дэ лэчэл дугма тэбэй сугдэн гэчэвэй гэгдэм сакэлэй нанг. Гунвэнбэй гунцэм жугдэн жэг ма тэбэр. Цунпэг мэ штунжэ джэгдяли гэвэй ачэн гэнгэбдэ Kungan bi wushkal warmit dan chal un. Shiga gubjil le da jig niwar. Rjakab ngali dan zatang juiga zhajig si bi zhichang kakachul. Zilin si bi bagba dan. Kala dan shangtang da dorwi wainbu lag eeshib si ba dar na. Pachir lu ri zu cha ganyila niwa shig gosul shijin yu. Ragzi indar dar na. Shiga gubchil ni shiga gubjil le war. Halim zu cha jubjil kungan bi wukha ni khawari. Дэрэм нэхэвэй лорэв дячэ имжигнэй зун, ачэн гэнгэв дэн цуэвэй цуэгэ чангбур чэ нэхэнэй лоуэрдэ мар чэгдэ чэ гэнила мэлун вэрчэр. Нянчэн дэкэр чуэл бэгбашэвэй цуэ дячэ гэмэнвэй вэнбу шэнтэн хяму дэрэ хча лэпсэ хэрвадэн. Дячэвэй нторгэнгэ сагжэ мару чэгэ бэгбэй намбадэй штанкэн чэтун мэнбэй лисэм дашэн хэвэршэл.
4: Тхотан бэро мэнэм халэй хэн хэн сэн сэ чэгбэй нян жээн нэ нян чэн дэкэр нэнгэ дорджи я сэрэхтэй ма хуэй жээзэн сонэм тобжи рэ. Сонэм тобжи чээ сугдэн гэлэчүл гэгэдум кэлтэн вартэг нэвэй коцур ганчэ чэшэг ю ба ngamu шэгнэй чэмбэй тэнгла нэр ю. Рэншун тонкун сонгчун тэн вэчу лэгбу шэбэр ngacur ойотэ мэбэй ганчэ ю чээ гэвдэр Сорча шэнг дэн ишу жи нган кэр ю би жизэн сонэм тоб жи жи гача ди шаби нян си чо жи ю. Гавдар ки сонгчун гэ гайчэн рэн жин дэн ра тог мэ жэн сэмэл. Уэн жэн пай ла жэн ви зэ шэн дэн мэрэг рэгни чо жи цэ су гэрта ва жи жи вэг чэг лэ ки ачэн гэн жив дэ цу ви рэдэг су жи цэ су гэн би ву ка ни шуб гэ ба тог дэ. Цу шун ви ша жэг дэ Kuzu oyota me bi ngan charajir. Gabdir ki achin gangjib di pansam tsukubi der ki tongkong shaydi pai di huanjur peji sa shtung samu jang. Onjing su marsul shi yu bi yingi di namba di dag magi tong chal. Achin gangjib da songchub shaydi li wechul tongji shig me bi ndakhi ji. Deni rangi ji zanzig shi ba dang su shungje di nga su shukla wa jang gan su u yinbi. ki sanzig shibi gorshib rakhig jig achin gangjib dang gelchul shengor sam རེདག ཚུ སུང དུན ཅི ཡིན དེ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིམ པ དང པའི སུང སྐྱོང སོག ཆག དང རང རྒྱལ ཁོ ནར ཡོད པའི རྩ ཆེ རི སྐྱེ སོག ཆག ཡིན ལ ཤིང ཐང ཞ མོ སྟེང གི བདག པོ ང རེད ཅང ཀི དང ཇེ མང སོག རང བྱུང གི དགྲ བོ དེ དག ལ ཡོད ཆེད ཚུ གི འདྲེ ཚལ དེ དེ ཚུལ རེར ཅི ལས དེན ཅི ནས རྒྱ ཆར སླེབས དགོས པའི མམ ཐ མེད པའི ཨ ཆིང གང རྒྱུག ནི ཚུ གྱི བང སིལ ངོམ སེ འདི ར ཡིན མོད ཨོན ཅིང མི རིགས ཀྱི བཙན འཛུལ བྱེད དེ དེ ཚུ གཅེན པོ བང སིལ ཡང གོགངོན པའི འབད མིག དེ ཚལ གུ ཡི སྐབས དེ སྐོར ཞིབ རི ཁག གི རི མི ལ བཅར འབྲི ཞིག ཉུང ཞིང རི མི རྣམས ཀྱིས ཁོ ལ ཞིབ ཕྲེ གནས ཚུལ ཁ ཤས ཞེ ཉུང བ འདི ལྟར གོགངོན པ དེ ཚུ དེ ཚུབ ནི ང ཚོའི ལོ ཡི ལིང གོང དེ ཁོ ཚོས ཚོལ པགས ཧྲི བོ ཞིག ཐོབ ཆེད ཚུ གི སྐེ དང སུག པ དོ བ ཅེས སུ དྲི ཤིལ དོ ཅེ རྐན ཚུམ ནས པགས པ ཤི ལ ལྷོག དེ ཤི ཅེ ཐེན ཤུར ཚུལ དང བ ན ཚུ གི རང གི ཤོག གི ཤར དུ རང ཤི ཅེ སྟོབ ཤི ཡོ གིན དོན པའི ཚོལ ཧྲི བོ ཅིག དེ ལྟར མར ཤི ངང ལག དུ ཐོབ རིམ ཚེ ཤ པ ལྟར ན དེ ལྟར ཚོལ པགས གསོན པར ཤེས པའི ཚུ ཁ ཤི ནི ཉིན དེན ཅེ ཅེས སུ ད དུང སུན ཡོད པ ཐོང དེན མེ གན ཅུ ལི ཡུང སུན གོང དེ སྐད ཅིག མ དེར ང ཉིང ལ ཅི ཡི སག པ ལྟ བའི སེམ ཚུར ཤིག ཅེ གོག ངོན པ དེར མ ལྷབ གོང སུ ཅི ཉེན ཁུར དུ ཚོ བ རུ བའི མི ནམ དང མཉམ དུ ཤོག དེན གལ ཅུལ གག དུམ ཤེ པའི ཡི ཅི དེར ཆམ ཐན ཅི ཚོ བ རུ རིན ཡོ མི གོག ངོན པའི ཁོ རིག དེ དོར ཤིག དང ཅི ཉེན ཁུར ཅི མི ནམ ཅི ལོ ཐག ཅ དེ ཚུ ཤུང བའི ངན ཆི ཁག དུ ལང
5: ཁྱོན ཚོན ཐོར གང གི ཅེན ཁམ མ ལག ཐོ དང ནི ཏ དེ་ཚོ སাদি ཅང་ག དང ཇེ་མོང སུ་ ཅན་ཅིན་ དེ་ག ཚོ་ཏན དེ་ ཅི་རེ་ཡོ་ལ་ སাদি ཅེ་ཁ མ་ལག་ གཟན་ཁི ཅབ་ཆ་ག ཅིན་ཤིག དང ཐོར་གང་ག ཅེ་ཁ དོ་ཉིམ ཇིན་སུང་ ཐ་པི སུ་ཆག ཛ་ཅིན་ ཅེ་རེ་ཁེ་རེ་ ཁ་ཚུ་སུང་ཝ་ན ཨ་ཤིན་ གང་ ཅིབ་ ཅེ་ ཅེ་ཁ ལ་ སུང་ཅུབ་ ཤེ་པ་རེ་ ཅེ་གེ་ གོབ་དན ལོར སོ་ནམ ཏོ་ཇེལ སུང་ཤུང་ ས་ཚིག ཛིགཁང ཧ་ཝིན ཚན ཅིག སོལ་བི སུང་ཤུང་ ས་ཚིག དེན རང་ཅི་ཅི ཁ་ཚུ་སུང་ ཝར ཛིགབི གོང་ནན བར གོལ་བི དན་ཏལ ས་ཚིག ཐོམ་ཡིན པ་དང ཁ་བདེར སོ་ནམ ཏོ་ཇི་ཅི ཁ་ཅི་ཤུག ཁོ་ནི ལོང་ ཁསམ གོར་ཡོ པ་རི ཁེ་ཉང་ཏོན ནམ་ཡང་ དེ་རབ་ཅེ མོན་ཏ སོང་ཡོ པ་དང ད་བར དེ་རབ་ ཁ་སར་བར་ཡང་ ང་ཚུར ལོར་གུ ཁ་སར་བ་ཤི་ཤང ནེ་ཏལ ཤེ་ཅིན་དེ གུ་ཡེ་གུ་ཤ་ཅེར སོ་ནམ ཏོ་ཇེན་ན ཅེན་ཁམ ཁོ་རི་གི སོང་ཅུང་ག ཁ་དོང་ཅུང་ཝ ཅང་ཅིང་ མན་བར ཁེ་སམ་ལུ་ལི་གə ཐམ་ཁན་གུན སོ་ནམ ཏོ་ཇེ་ཅེ ཅི་བི ཚེ་ཤུག་དེ མན་ནང་གི རདག ཙུ་སུང་ར ཐུང་ཅིང་ག ལ་དག་ལི་དང་ཤང རང་གི ཅི་བི ཚེ་ཤུག་ ཟན་ཅེ ཚེ་ཤུག་ཇོ་བི ཏོ་ལ་དེ་ན ས་ཟེ་དེ་དང ཁ་ཏན་དེ་ཡ་བ་མེ་བི

0: Цормун камран замлын сахшип чеглын рнисэр гомжил цони рушен гоцама. Ржон кычи тиням тэр дарна вин зэмшэн цама гонди тан. Рэмье гызгчун сычи тонти. Ажачи якруа тэг. Рэрму чатан тан. Сагмырым зиржун сэпэ бир лгысмыр намтыгыр го нергавсыши. Камра чеглын ржон кэнэ. Нямдыл жан цугул хосу царгыргни цанзгычи нинзим шиби. Замлын сахшип чеглын янла. Тэр цагмар цагши данг адоми нэгцэлэ чугрун чэмзэл сугу рангшун зиржун данг мэргэч ясул гомши зомбо ёпэр маасэлэ татун ржакэб нэгцэл чаглан данг ржакэб цагшиб чаглан ржакэб маачи чэвлэм зиржун нэмчуг сугу чэм цайнин мэнбо тув ёлэ тэнди цорти цонирга гавсэ Ржонка чи якурва юнламгди амгсыл сычи зэнчунг зэмшэнг рэкун шека папчугшиди мэри ла гур нирнга танг сыр рнга юм бадан чэцул шевжил кна та тэнг та мэр чэглэн та сончугла ржонка чи ндэрчил улан кур танг цоти рэн кун жагчугшиди сосур мэри ла гур цэгнини гур цогнини гур жачи вар яна Нянкунамба, Тэцугагангы тэнди дитуғсанжиру шанцымдарин жуғы, Ленцэндагар зомжгба лхамун цуотангар зомжынгангарва соным цэрангданг хуаптэнжа, Таркалуа пшиглу, Пчачив таркалуа ганжаг цэрангданг соным рэнчинагни ян, Хуаптэнжага чачаг нянамдаг жомба ян, Шуни чэцимамтад, Цормуна жанжгу нямчынканг оркал вомчанч Ленцэндага жандагла нямбар гавсаш.
1: Би рэхтэч дуура.
2: Хопи воё хирг шанкам.
1: Рэхпи воё зэнжуе картон.
2: Наачун шипи ярдэ жэрсэ чог. Чог чог чог.
1: Наачун шипи гаг.

0: ཁན་བི་ ཤི་ཆུང་ལེན་ཞིན
1: ཚ་རུ་ཡི་ ཏམ་གི་ལ་ཁལ་ང་ཞིན
0: ཁཅིལ་བི་ ཏོ་ཁར་ཐམ་ཞིན
1: རི་བི་ ཨ་དང་ཁང་ཅམ་ཞིན
0: ང་ཚུ ང་ཆུང་ཤི་བི་ ཡར་གཅལ་ཏ་ཞིན
2: Я начал трубос.
3: Я го тхне не сырка. Нама жаго зине не сырка. Во ца жаго хне не зрившака. Я нд хчун жакри лантни чисэн бом бото чэ

0: хөвчин өөлөг сурвал хөвлөний этон талхан төрчин дэй. Тэгэ хирэмшим чигээр банда вожон өөлөг сурвал хөвдөө чимүний лондэрчин дэй. Тэгэ боно шимчиг инада ажин хөвдөө вожон өөлөг сурвал хөвдөө чимүнэн дөнгөё гэргэ.
1: Нэдэ дэдэ. Nadiri kwatenche koni ta rang rang ngoshtu tang yang na rang gyo di lomnyar gyo jirm la sukwan da zu ngoshtu tu yin nar. Tiyanchi nita jo rang gyo tsonji nangi tachi koni rishan wani gyo di rang gyo lang zhen jin nar da lomnyar wazi gyo shirmiglin tibi nyong tsuru zi lang zhen da ta wazi gyo tang kili yo nar. Di zang na jo rang gyo tsonji na da lomnyar gyo gorm gyo chundani chi dong tal gyo no gyo natun kal chehi kang da sam gyo. Da zu ngi teni ta jo rang gyo nyam nyong tang dili da tangi kabdari na.
0: Rangkanyam nyong te shukdum dra zayna, ta sobjung de shalai ju ta ta kachi shi gayin dra ra. Tih di nar kachi na zonu cha sirgonari ta lompat ka jiram sirgonari ta. Di drangram ni yara sobchi nan ramgonari nan dra. Tani sobchi ni yara shimjik ramban diyan phapgonari nan dra. Di warndani ta damka zga yukwa zayi ju, dam si zga yukwa zayi ju ta ta cha sirgonari haliba ka chimbo ཁྱི ta rangka mawa rungi tang thani, mochi ka khashuk tang thani damka zgay ju ta takhche ka rangka sobjung ka chowa, sobnir ka gorum jitho ni rangka lang cho zi nan ra, rangka mochi di ta ngan kak tang zho zari sang zi giga.
1: Nari kwaatin chi, ta kooni chi ta kaadai koono tibzin dek chu ta lormnyar ga gorm ga chwani ga dong ta goono ga natun yung na chorang ga nyamnyong tang jili da tang yung na di natun chi hi kong ri ta huncho jina ga zu ga chi ga huyaglu ga yi chu lhobjung yi chu lhoma zi na kar ga lhobjung yi chu ntang gan kati nigla ka ni ka chenpo ra ri echaran tali ka chiwa te ra ga chu lhoma zi gan son jina yung ta lhobja ga kargarang ga lhobnyari sui nan dha yang na kargar shawa ga ngi thai nan dha na sosu ga ngi thai ni chiga damka zga yu kwa rye jo damka di chwa na ta chiga chadar zna kori ki nan dha, cheli nan dha, chokpoi nan dha na sosu ga ngi thala chiga damka zga yu kwa rye atab kati ta lhoma yin na choko nyasa zga yin na kargar nyasi ga chwa ni ta rang ga chua yin nan dha, chamsang yin nan dha na sosu ga ngi thai ni chiga damka yu kwa zga yu chun ta chang ga kache mo ni ngi thala nang jaga go gata se guno debi jan dhi di an jani yang dhe jiz gano kuchu damka yu shih tang ta mo ga kache zga yin no ga jim tsan dha nda ga khichin ga kuranda zo ni ka dha dhi na
0: Talunga gorumda jerimda sobjananin tsuaxia juga jerimda maazi, ditu maazi sobjananan tsuaxia ukumu. Tengdi tazu chisir gonari, ta kori xichiga, kori ka nyezga nyezinde xichin tepsita, ta uchu rangranga chisir gonari, danga jikman nyona zinanja. Yana ta uliga chisir gonari, samloga xoqka waziri zina, shenara machuji meni, ta nga nyongsir zatamu zi ukumu.
1: Hari?
0: Ta kongni shiba nangzhin ga ujao chongchira inan ra, lhobja inan ra. Ega cheli tang lasoba ta huynchuk jina ranga mtsin da kongwa zin zhukchini kona tumuzga huynchuk jina kongna jistin maa zhukchini kona da ta kongwa tan zhukchini kona uga ajacha ta uzari. Ta gata yang lhobja ra chongchira inan ra ta te taka chu kongwa zhukchini ta ga pika te la ya da ta kirka хичин тевгони томозри могирген
1: денга
0: ахчин нишена томозри тагда я вообще чагына та томры чезгуна жанги rangni ke lakhani natum ta chago to ina rang gimkhu ma zinanda gashurinanda dogo tamong az mutsi ge khashur zinanda linir kin charje zinanda te samlu zashmo su tangi damka mai ditha jo kho sobjung ko dikap to ta sobjung gun jeu te la xin tewni mutsi ge kurge linir zinanda sha pitsil тэгэ та лисэн гэдэг тон коёмшаа лигод та зорани л же гасаг ликаре мэнни тэгэ ян ранг гимхун о мат мэнни тэмэг шааз лигона тат ян ко лисэн гэдэг тон тэ ян сичин чи тэп гэдэг гом
1: дэнг а
0: тат ян ранг митэн нэр ранг самлоз нэн дэ ранг гимхода мгил кашшо саузу юм дин тэнэри тани лаки чэсэгон эсчэн чук пэжи тахтани тэгэ чин чуко гинхонд та самагаж ченгэ чэрэ унэр мутавр гэдэг юм чона
1: дэнг
0: тэгэ та ян чой на ян та чин чули гали чэдган ёсамэ гэдэг та чин чуко чахи зэрэ тэгэна чэртан ман чэхи та чин чуко гинхон я гали доны яна та те манди нэ на ян та ян чэ на тэн чэ зэрэ санг тэгэ та чу сомаз гэн чона алхам жон коны корын ти тэнэ ойни гэ режим чэнчэн маймба тат тэл лхожон эгоно мангжэри тэгэ мангжэ жэржэгада нама жанжин чэнгэ хидэн базы эчүдэ качэн бури тахын жона станзы кэми патаво яна рэнгэ марчи тэ жондэрэ жэтаво кэрэн рэм дафтэ кэми вантаво джэнджи кэми ватаво тэ тама ачэсэ эчүдэ шигэ качэн дэ тат ян чэсэргонэри ямаа чэхи ранг сопот та сопчинда хирнг яра цатунде яра юна та ранг дамка мангаз гарлигму
1: нари
0: а тагда тачу чэг кавшуг зинанда ригжунг ти хортун ранг кавшугра челгида тэг та сопчачэнг нитинстанз мангаз ёк инаян ти майм база совше гадамка маазыгда чоранни кеде комаджина чесулгонда тани жамба чоды комаджыгму
1: денг
0: тага таян дамканды ла супа тади фунмалан жок касани рангиринге докунда да жок жокмени сатама мамала жайона дима чынсуктан айона чоян кабли камазга тхни этому гансы зёк тагда Чесэр гондэр жанник гинхойнанда тэгэ чэнчхо гинхойнанда этэн хтэнбаг коригзгра тэгэ фолтаз гчелиз кашоз гдами талин хомнери чүтэ та дамка т катину г дэнцэн зэрэ санг гдэн
1: нэри ди ди ди ди кватэн чэ кони учу дамка т тэму гч гачин гину гжим цэнда яна хичин г кортани чэнг г куна кадай куна тэвжин тэгчу та ниги терен кабдай кунунда кырг чыртынгы кырг капшыгынау да лоттук намба г цуатын жеви кабдари ти ченгү тачи кунаша куну рынг ломар кансон жанг чели нанда яна лоттан тэрсени маунва кырг шавагылыр кай нанда нда сосо инжина кырг дамка юкады майна мытсы г капшыгынды хичинзга тэгэж чинг амбар юу зин жоно яна ран г дамка таг тони мэци г кашо та тан клин жоно тани г ге ломайн ди г кап ту яна ран г к г лу чони г кап ту нда г тома г дамка нда манро ини масона маун ва ча цу кытна тон ран г чи лихка мангаз г яна ран г чели инанда та цоай нанда нда сосу к ге дамка та ину г жигна та ор г ран га чи тавчар та дамка я чизина та цыгэдзэ чи каму каму згэлу хону ранг маунва гэн цуа гэ чунде чи хэкэн на цухрин тэбжону дэнгэ тана куна кадай куну тэбжэнде ти янгэл хочуг намба зун цуанжи нара тэрэнгэл хочуг донубжо маг мо ранг шава гэ нямнюн ана лобжон гэ нямнюн яна лобжон гэ жэрэм гэ чок гэ нямнюн дэзу чиг нян тэнэ инжина кэрг та дамка андарка ранг чи юкайни дамка юкари атап кэн дэнгэ тала хэрэ ежу Dengi la hachang gachemburi samg. Di jeng da di ta cherang a yang zhijiz gyo no da rangi tang chamba am. Yang na rangi nangsam tang tenba sar go na rangi ncham no go. Ta damka zgi go na di chizgi go. Di ngi tala chiki nyam zhug go go. Nizu ngi tani kapta zga tong tong di na.
0: Takchu damka maa zi guti ཤིར གསྲི མང དེ གོ གོ མོ གི

0: Adi.
1: De da su zinan da ma chi chi bu stim de shanan ni la ki stim te ko kusam go mo git ga.
0: Adi.
1: De na da da yang te la yang thomra da rang ni ni cha go go rang ni na ta chi ni rang ga de thang ga cha je ri ni ni su su ga rang si de ga ga sho go de ga da lo byung ga nyam nyung ta rang ga ni wa zinan da rang ga lo pi cha так чагах гол тагт моцэг таран тангатава рангатава згатан бузу чигёмэл тэла соба таранниг жүстин динанда тананг жүстин ди тэг шэг жүстин инаян тагчу танхорик жүстин та чешү тэри та чин ранга таннамыг ревжигтава яна гиргенжа совчок гамбагын зүтмэйна тав сумна чи ранга кругбора тамуга дамка тав тэгэв жена татиг тамиз гынгэ хонжгдина тачу манбайна андашнига хантхонри тав чо гиргэйна нимаз хантхонри тав я тамиз гынгэ дамкай контомора маю кому
0: ари
1: тэгэта яңарынгы сусуг нецэг дамка их чинтэ кону маз юк аям шанангэ жестиндэ ко цуи дали чо талах бото одук сома манчи хизга анатын чезэ юнода Tarang champi sanglu zinan jaga, rang sanglu tambu zmeni, tarangi rang gyungku sawlu shig meni. Sirgonar da, oda ku manjan di zina, oda ngara manjan di tawa, nga girgen zika cho, o girgen ina shanar zina, oda nga girgen cha di tawa. Yana cho, o tawra nyaninga liskanda, lina jima lishika natunda takse ju, тигу бемунда инерзина я ойнан итта жандитао тати кашшундан да тамбу мени
0: нади
1: рангдан да тамбу мени та ранги ранга гин хотти шиге мени тумо итон та зота совжун нанда ленири нанда ди кашшундан да саумети танда натун зинанда ти ранги ранги ингама кнуга танцзыга талчин зере сангому гирген
0: денга
1: Тэгэнэдэ тхумэр рэнгэ кавшух сауз, мэгэл сауз, мэгэл зэгэ тамбуз. Таян чэг тандуд тэнна, та чу нэчму зэйна дунэна, чу джима лэка чазлэна самгэна. Лэка тэ лэгу нүгэ жэнтан тэгэ, та чазргуна, чу рэнгэ нансэмнэ, тэнлэ тэмнэ, та кашэ нэмэнда шэлхэмэгэ, чу рэнгэ тэнлэ тэмнэ. тэмни мэцэг чөтэла га тэмюа юни тэмүг хашг зэ тэнклэ жүтэ дгот та сиг гатин зэрэ самг тэ ната учу да хомнир гэ курымды чэг торым хомжон ни тэг хобчин тэг хирэм бонжм жма жинт хашгд чэ ни шэтэ гам баг гум
0: дэнг
1: чэг дан хомжон кап тхана рынцэн цинцэн квар тэг ян чэли дамгу гада чели на хонжу дина сорг та узин дина тани сорг на не ин олу сорг тан тонг сорг тар сорг зи те я вообще така манба кор манба ни кунул ше чи шенун та та манжур на юк та та чени се тук се та ба гудо кому гиден
0: тенга
1: а ты на та хумани таран гачэ кашукта да муги та танки ви ту сона я тестен би ранга бомнер го горамта катту катту го жанрами нанда лобчине нанда тэг хирми нанда ти катту хаян сусог ло ниви лонга сизкнага лосу ми нанда жей нанда нга гаму гитра анжаже та тэнки ту кумо гиби
0: денга
1: а тгина да та та ту ранга кавшо го чэ кавшо грама изе тэнки лечуте та таур та ниагла ки то танки тусуна та чу ка тутэ ренги джевниуа ренги литмнызу юну инанда яна инчи мне джим гону гиска яна чуди кашук дела ренги джим мутуни яна чуди тунча зу чал хроны тонкун данда яна чу жанга джахчур чуз чуз гонина ян чу чуз ричен чуйнанжа гирген инанжа жамбаг нийтл кантан канз гонина ранг гимхо тада та чул хобжунг хориг тани та гиргэн инанра таян таура та чэсэр гонри траг хобжунг хоринг тавшир шагам утаг тацла спани

Yeah,

0: 저와 저와 모두 고 진지 거스타가 예와다 치기라
1: 나마 단어와 마 알아라 산 진지급지
0: 진지급지 오더라 뭐다 진지급지

0: Dini, Nyam the Lancik Damjil Pribadanga, Ganchen Kersamalanga, Shavjan Piji Lark and the Lutanga. She gave to the Tommy Nyam the Shanchin the Shavshul Kanga, Ganichik some Turga, Shavshul Shavsha Terni Danga, Georgia Totum Tomchine, Nyanjur Nyamji Terni Solar Tarkur Shabadanga, Johnson Janje, Georgia Gajamir Jumji Larjilum Shikanga. Shavi Chetun or Nyanton Lapti Permaz, Lenyamta, Sichin Pinche, Sumjita, Wayantan Zubadanga, Lakhter Shepikorjer, Namchil Chibdijem, Jail Nantun Danga, Chachuchi Sichin Pinchi, Najun Namla Nambi, Murchul Totun Tojonshi, Likonije, Najun Lishilpa, Jachi, Jotun Zur, Tambra Mugni, Chamzig Starkil Danga, Shevchulijen, Ganchar Dabazo, Lirniche, Tongi Tang Songjil City. Rigpi Rondik Hovjung, Nyonsur Danga, Ganchak Japin Sosiba, Mansola Shamdok Shavi, Nyonsur Danga, Gagjul Kasilje, Jamjiji Nyamchul Shidi, Dirb Sarvi, Nagjun Lishilbi, Taisim of Tambu Danga, Lakasam Namdak and Ganchak Japa, Ksartul Yarchumjij, Nyartubje, Nyamjir Ganlakagoni, Mobrishibi, Sora Yons of Josum Kobi, Tamir Devji Kanga. Adabjabi, senior Gignine, Shanchin Dungvi, Chunyon, near Chumter Shanchin Jongvi, Ayun Tang Kong, Jonjub Kondanga, Shanchin Chumzin Tinji, near Tony Jigli, Shanchin Yonje, a mountain Chumzong Jajuk Davi, Jerje Bantam Shibadanga, near Tony Jigli, Darnavi, Shanchin Yoni, a mountain Chumzong Jajuk Davi, Shigu Tang Jigbabi, Jazoyon, like a mountain Chumzong Jajuk Danga, Tojung Shibim, Tolub Sigam Chertujiga. Tangdi Jajuk Davi, Shegura, Amantun, Chamjungi, Pizin Toyin Piji, La Shavshu Sheba, Jojir Shidi, Khshamje, Nantun Zu Kalajigani, Anakil Jajuk Shi. Xi Jinping, Chamjung Samlu Danga, Di Pansum Zubi, Jamji Jajuk Tansub Sheba Danga, Longin Changulu, Jongavi, Charsin, Zaganadje, Chunyoni, Chamter Jakob Jongvi, Takhchul Gojig, Lamsha Jajuk Sheba, Amantun Chamjung Danga, Stienkum Korriga, Chamzong Jajuse Ba, Tonin Korriga, Lagjitanga, Amani Huanjun Piji, Larkandalotonva, Arjayung Chichirje, Tora Chamber, Shapsuse Ba, Tansil Sartu, Larkandalotonva, Spirsir Tonjinikum, Piji Tonva, Joseph Choyoni, Tarpil Larkandalotonva, Rangatinian, Gar Mongotang, Set of Seba, Nyotung Rangatun Sugu, Chao Kunje, Chamgul, Chamsul Zonet of Zoni, Jajuse De. Chamchung Jajugde, Huamjir Chachung Pejiji, Lirim Soso Danga, Gorum Shower, Tantak Nyamji Shiole. Jirjili Shanchinion Nyamgul Shabadanga, Chachi Moxliimba, Ringir Lim Tojijim, Chantruce, Grokjigir Quantum City, Salon Jonjani Shanchinionje, Amantun Chamchung Jajugdavi, Gorsum Zago Danga, Sagni Zovi, Shegu Pirumazle, Chamchung Rixin Chapton Danga, Chigdi, Jajuk, Lonja Zugu, Huishun Shigu Bile. Adangavi, Chichigin, Darnavi, Chi Jobjilin Vare. Sormun Kamran, Zamlon Sarship Jagalang Arnisar, Gomjil Tony Rishango Zama. Arjunkaji Dinyam, Darnavi, Zemshang Tama, Gomdi Danga. Rami Azrishon Sachi Dondi, Ajachi Yakurua Daga, Aramu Chatangatanga, Sagamurum Zirjon Sape, but a Saksamar Nam Takargo near Gavsashi. Kamra Jagalong Junkana, Nyam de Jansugul, Hosu Targirini Sanzigi, Ninzim Shibi, Zamlong Sakshi Jagalong Yenla, Ter Sagamur Sakshi Danga, Adomi Nakzale, Jorum Chamzu Sugo, Ranshon Zirjon Danga, Murgiche Yusu Gomshin Zombo Yopermazale. Tatung Rjakub Naksil Chaglangatanga, Rjakub Sakship Chaglanga, Rjakub Machi, Chowlum Zirjung, a name Chosugojem, Tainin Mampo Toyole. Tangdi, Torti, Tonirka Gavsa, Rjonkachi, Yakurua Yonlamgati, a Mursil Sachi, Zenchung, Zemshangarekung, Sheka, Papchoshide, Murray, La Gur Nierangatanga, Serranga in Badanga, Chatsul Shevjilkana, the Tantamur of Chaglanta Sonchola. Or John Kutchen, Jasil Lankuradanga, Sotirang Kung of Jack Chushiti, 소수 머리라 구르 세그니니 구르 소그니니 구르 자치와라이네 냥코남바 대수거건거 통디 디톡산 지루산 쯤드는 조거 렌선더거 좀드거 발하문 조당거 좀증간 거와 소놈 세랑당 화합든자 스타클와 시글로 저쪽 다르클 와건적 세랑당 소놈 렌친거니 예네 화합든자거 제적거 냥놈더거 좀 바이네 쇼니 제지맘타데 촌훈 어정거 냥친컹 워크 롱튼제 렌선 가잔드글라냐 브르갑스시
1: Арджал чим мөхсэр чигня хэн арангнил сонви гоча чим чун тан хжулэм
2: Я тэвдэн гэх санхэн тупана ба чана ба дэ мөйна а чэси ди тра тан ди чим чун тан хжулэм лин сана сан бэр гапсэш наркам ди лин сан га донз ба тан цомд ба тоб дэн тра хигин а тартан а юса га сача на цохэр чун чэр хвалун зун чим зун чин на ю Дэйми джилу ну тарна, сачан дэни та гамбу лу джачи чагни чанга мэ гамбазг ку ва чива га чимни на ца шун дэни римчи римчи та ва чива га нюрчун ла сухуан имо гу чуни та ку сирин дисунзг ва чунван дэнги на та шанчин жанна лирка ниргуни тимуж лу сартан я на та тичин гирка матух шира пайла тунга мене тимузг дэни та гамбу лу джачи чагни унди кангваз гук кангван ди Kāngīk nyāng lākāna gāpū kōrāng nyāng mārtōng tā wā chēchū wāñī gā nyāng chīgārāshī gā mēnī tī mūsikir. Tāni pārgīnda cēdīn dīnu gu chūni tā wā chūngā tā rāpshirā tōni tā pārgīng jīg tā nīchūk gā shāwānda tām chūgu dhīb sārnu gu chūni tā pēnī gāpsā chū chāzgāpsā chīgāna tā kāngvā chātāngsik. Tā wā chīvā gā shāna tā kī tārtī wārta pārgīndi nyōrchūng Дэмо юнду чуни, та паргинда лу яши кяхни вали, та цэдэ нисунун дар. А тэгэна та кванда кошна нэгэзэ кук. Во чунага шэчу, та анига, та хамаши кэшайри, чо зигчэлэ натава, нга зигчэлэ натава, а тэ мо ян чамар. Тэгэна анига кванда данда егэна нэгэзэ кук. Та данда егэгэ сэку ну, кванда цунтанэ, тэ рэмбады, та яшага ngapsi ngapsi, данда егэна нэгэзэ кук. Tani wu chiwa ga shachu, ku tangma hargin ik suntu na yoti kapsa kumanda kubshin yozi kirga ku kacha tamu shay yozir kuk. Wu chunga ga yung shachu, tar kacha shayna zamzika ta denkhan changa mani ngasi. Wu chunga ga shayna kuwa gina nriksi kuk, wu chiwa ga shayna kuwa ku gana nriksi kuk. Ta spani ga kanwa tzadi ta mandriksi, ta ji maung sik. Maung tanda ta shizgi kuk zina. Hualong zong chumzum zhina wano go zhong heng chankheng di nang jo zhong heng na tangra ta chumkhani changma yobzir chorna maari changma dhanyim yon re zidali ta niga ta zhong heng chankheng da zayi wongi ta niga niga zhong heng yitang sikuk
3: Jol hui chema chungsum la chumchil chatang ranpa yin
2: Jol hui yi shibu.
4: Чэдэмүүн гэзэмбэ.
2: Дэмүүн тана чи татанга та лишка тэсэп чинүүг варнэ нэ чэндэн та танлэ нөө нэ тапаны тэгжи чи. Тэнэ тхумэр чи жаачи самхэнэ мэ нэнэмтэ чимөз гэнэ жонхэн сэнэнэ тэ чаачи тэнэ нипала сука чүшэнэ гү чөни та кунэ шэнэ гү чөжэн дала ишэвс гэли жаачи самхэнэ бага та жонхэн сэкунэ ди ниван дэ чи хийж гэ чөжэн ди ишэвс гэдэн ди чөни ян жонхэн сэкунэ дэ чимгэ нивак ди кунэ хавдаз гэна.
4: Яа ян гүтмэ я. Таузундэг жонхэн зүндэн жина жонхэн ликун гэ тэнгэ тэмкөг гөрмтэр дэтэни амантул чатэн гэ шачура чатэн гэ дөньон дэ ми дөнгэ та хойс нэ үзүг чичкэ вэ жонду канжа тэни ти тэнгэ игэ тэгэ шуата тэнтэн гэ рангэн гэ рачо шиккун уту мэ шигус гэр таузэ нэ ди жина жонхэн зүндэ учүг шава дэ нэ иг ча шачу чилата агынтэг дэн тэнтэн гэ чатэн чи 홍기 덴바이 바라 추시 군 동지리 용흥들이 나타 우주 진이 인지나 조질이 요트바든 냥카 안군고시 좀 도무스키 따따 따그 군바기시 군은디 조진데 인지나 아파드케 루자찬이 톤 메송스 슈나우노 실레니시 디진 실치우가 아파드리 다쿠모 덴덩나 실치우 아파그레 실치우티 다 공안디 진이 치엔지 가챘다 무셰뇽스 셰뇽스 다요 아파 조디타츠 다우 주 같이 죽는 거 같이 그때 이토한테 맞고 라졌더니 가는 거 신우 선생님 믿크 대노 그거 다그 실 중앙 인지나 다 특히 말랑 단도 그냥 단자 세기나 그게 되게 무슨 이거 봐라 지금 간단한 좀 도서 뭐 되게 다 그냥 되게 쇼크 치지 군은 생 주고 정콩글이 공나 용색 대니 당이 그치 그 돈돈데 인지나 질론 신우 그지크 당이 그쵸 되게 그거 텔링이나 죽고 되게 그거 그쵸 이시즈 이대더니 так чушени та шунга кума дик панди инжина кня инжина кня хаген гшилэр шилэн тона книга хэнзэнг гөрэн тонгун нона юнэр гөрэн тонгун инжина та жу чи хама тани та ранг гэмурбэ анини самбаму инжина ранг шайирвэ та гаму мэкбэ та шайин юм ди мэк тэн тона кня хэнзэн лаканы кня хэнзэнг тотон юнэ тумс гэрмо тэн тона та тани к таг нитсна ну инжина хэнзэнг ийче ичарадым дичига мек качинг ичара мажикс тендната книгинде чиги тенгнотера хэнзэнг гүн дэмс гэрэ нисэнанду таг тенгнотера тэхэ хэнзэнг гүн тоната книгинде дикачига юнгу мек маундан гчига хом жонхон дира тэхэ дикачига мауна тэхэ ичаны ятна чондмыз мармо та ангнан икня ачи жонхон гчатэн диког ажэнсэнанду шили та чуг жонхонди етон нуга тамуг качинг ичаз инжина кня тундгчга он марта чу инжина ичада чери сонита кумаг нян кургуна нян кори тгэйна тундгчга он мар онч та мути чига мек тэну кодан и кня ти та ни кумаг чи мни мек чинига гуку гуку тна та шэлэ чуа инжи чуг дижимт агна дри тгэ дэук шэлэ чуа инжи дижимт чин цуна ша нир докму тан жуа ён жуг тенадра лосера темди онт комек тэг кугда мчүндэг када идэт он ижгнита книг тацгунэр кни варат кадази тэгэи мчүжгнита тэг кванды инжина шэлэ чиотэржу шэлэ чиуг шэлэ чомот этон ни кванды гэта кван кэшн тона тэг тачи касык та гурмунда тэ шэлэ чомашни тэгэ та книг жонхонд лижу ндомуз итмая тэжинита жонхонг ягэндэ ландэ тони князгын кумаг нян шэлэ чиунг гори та тунтун дигэ сиг юкваз умтан тажигни да та думзэри тан дэни жачи гэ нян кэнэн ба сэндэзэ чону озу чэнцэн гэ жэнуй на чук гэ яна та жэну гэ шо очу гэ лонку та очу гэ кума та чи нга кэнэн юну гэ гомбу на чук гэ чэз гэ на чук гэ очу гэ та чи хаман ди цэргуд та цу та цама чи гэ тунтун мэкэн доли тэхэ жэн жу гэ ямны чи канынга кача чацы шели жоттони тэгэта чэн жок тэнтэна жигни та чэнсэнде анюкчасга маз дитунг на чэн дэтэн дэтави чожи маза тхиню тэкутан чүндэни сэндэзэ чу чу денжина чигэнжина качина динжо дита цу та дэн хэну нэзгра ёнгэ дэн хэн игра кори тэгэйтэна чу жигни чэнсэнде на жигни дина чэнсэнде чожи ретэра мек чожи мек бэ чожи мек тэната тондра дизг зэгэж жигний юкваз мөч чэнсэнд я мэтэ тэн дэгтэнэ ди юм инд гэрэ танд гэ чөж няму инжэна ачуг тав кэ хэнда гонтг няме сунчун гэ жонхун танг чүндэни насэ данг мөг чүндэни та нэз тун тай инд ни кэ инжэна кэ ачуг хацтэ жатхны нэ өрэтэ нь үгэри жатх гэн ив гүмөт тунсэн да чисэни та ачуг алгулэз нисгэ алгулэ ни тун алгулэ тун жи кэ да ки тари та алгулэнди сомаз маш та нюа литон тому доле нюа зин саг тэне зашу кочу исара газ мэнжу тэн тан та книг кыг таг цундга жуай де тони нинда чиша жигу гызи там ганди к доле нюа кыртон зи бетен тана кыг чапарын жагу бе нга инжина дэсэн гы чапан дэн жагу гумо шунга тэнан тэр инжина тэгэта цундг гы шунга кэ кайнару дэна майя та капри нонни рахсыр кэчэн нонни рэ мэнэй тэхэй тэнэ тэ кэ кубэмэлэ тэнэ чу цай юнзу му ngachu zai yung, ta ke shikhung na chi zai rizna, ta jigni chu chankhana song na kilgna ta lo lezgir tamdi meke, chu ga denkhung shawu meke zi, tkhe ngachu zai yung zi. Tata ngachi ke nitsinde jilung yinu zi ke, chongdra ni ga kada yinu ga, kada ga nangto nandu, changba ngachi ga dra lang gunu dra lang yi, anya lang gunu anya lang de tangni, changba de tangdi ngachi ga ta ga khomtga nyema song chu ga zhonghung di. Tijigni ta ke daga Tāga zhōngkhōndi chērī sōngdē tōng nī, tēngkhōng nā tēgzī. Tēngkhōng kērā ngā chī gā zhōngkhōndi khōndi shī gā kīlā nā rōmō. Tēng tōng nā tā kā zhōngkhōndi nā tēr dē tōng nī, tōng tōg kā kē, adēr sōng kā chīn sēn chā gu nū tā gā tā chē zī yā tā tēngkhōng gā. Tēng tōng tā gā kā kīshē chū rā tā, dā gā zhōngkhōng gā dēngkhōng dā mē Tēnā kī tōntōng nī rā shī gā yīkwā zī tājā tōng tā mō. Tān dēn jī nā gā chū jīg nī kāsāng tērā shūng gā tsāma gā chā tōng nī ngī yu rā tōng yu jī māng gā. Māng nā tā chū ndā gā kēy zū zimār dī tōng jī gō gō nā. Kēy zū tā jī gā gā tsōng tā gā shē nū tōng mā tā nū gā. Tā mō ngī yu tā jī rā yu gā. Yu tāng nā tā chū tā gā chī gā jī nā chū tā gā dēng khōng tō gō tī sār gā zī tī gō jī nī yu chū gā rā ngā gā chā ndī zō lēng zī nā chī zī nā dēng khōng gō rī. Tā gō gā chī gā tōng mō jī nā chī gā gā tī gō. Dan khung dhukhung di song yong khung ga li khung na song yong khung zi dey tang na jing ni ranga chang khung na song na ranga xie chi rab zi wuk dhiga dung ji zi gra wuk dhiga dung na ranga ki pen dala song chur yit dhari ta jo zhi nya mu yin jina dhamu zir mu dhiga ta jo zhi simba mu yin jina ngak jo yong khung zi gu ta zi ozu ngay si jik xa chi zi gen na chuk ngay si jo ma tga dey tang ni zi ngak jo zi jir ryo na mu shi dey tang ni di yin ba di ranga cela song yita xa di dhali dhamu zi gu nari ya Tāngu chūndani jina, tāngu chūndani shungu huālung jina huālung sākhāng shindu mangari. Kachigandani zhūni kumhāra tani zhūgnu manga. Tāga tsongrā tiji kūnara manga. Tēn tāna kachū ngīsi zhuā yung mātara, yung da lantaka ngā rangu, jōgu yung chīga. Tā kūga, kachiga yosu sāni gā yana chukka. Tāga zhōngkhōng likuwa sōng tētani, zhōngkhōng gā tī dētani, rangu gā khāni yana chukka, panda yana chukka, chiga ngā chō yi dētani. Tā rangu kumhāga nyāngsakro guna, lankhū nyāngsakro guna, chizga yana. Rangi tukhu di ngachoyi dhe tangi, rangi khanyi na chukhu, rukwaya na chukhu, tisunyi rangi jahat li na chukhu mu. Tena uchu uchu vargi chik, rangi tisunyi zhonchonyi tangzi bhe. Gomu lakani ya shi zhonchonyi tangzi ga. Tumuri. Tena dangshin zangi chundani ra jingwada, khuwa lungu di, ta ku mara sakhan kukun jugu, tsaka tsaka, kuwa zi nyi tanga ra ta, nyang nanu tsara kuma ta ta. Ta ku rima masung la, ku sakhan tiga shtir jugun dhari ta, jogi ra chiga. Tazi ta kuga, dē ngā chō zē kū zē tē kā ngō zē yā. Tā ngā chī gā jī lōng yī tā yī tā nī kā gā ngā chō yī sū nā rū yī kā gā yū gā nī, kā tsā ngā āpā rā mō. Āpā yī jī nā, āpā yōng yī tā nī, ngā chī dā nī ngā chō gā yī gā nī tā mā khē lī tā nī, ngā chō gā nāng tō nī yī jī nā rā tā, kā gā kuwa ngā kōr jū nī, jī mbā lā kā tā mē nū, tā mā nā mā zā ngā chī gā tā ngā nāng tā tā tā nī kā gā ngā chū gā yīgī nā mō ngā chū gā shi tsak gā dē tāng nī kā gā dē dē tāng nī ngā chū gā zhōng khōng dī dē nī dē tāng nā jīg nī rā kē sōng shū gā rī ngā chū gā kā pā gā yī jī nā ngā chū gā zhōng khōng dī chē rī sōng dē tāng nī tā kumā gā nyāng kōr jū rā tā gā chū gā wā rā kāng nā sōng yī chī gā tā mā yī gu ndā tsā mā dā kā sōng lī tā yī tā tōng tā sā mā tā mā tā mā kī wā sōng zī yā tā tā mō sī rī
5: Chamkhun zangpu ngakar gompirali chamyig xer chanin zhe thangmarabdari. Kya chammu loon zhe.
6: Tati kongni jozhe tang zhig. Tani ta zhonghang se gyun daga chani tang chachi la sikwa. Tini hanchini zhonghang se gondi chamkani chamuzi ki leni na. Chamka kongni chamuzi sani yoni na. Ndi kongni jachi samka namba kabda etamu. Tatang kya chammu loon zhe nang zhe zhigo no. Tati kongna fshako ka... Khunshtag nyamil songshchung ga zhonghansi. Tani ta ngagchuk ga zhonghansi. Tano ga khinzang ga zhonghansi. Dumuzi kukuk. Ta nani rindan do kuna kang rezi na ta kang tarachang zhonghang kang inara. O ta nda ngagchuk ga zhonghang ingo. Yang na nda ngag khinzang ga zhonghang inzi. Tamo ga jika ta kuna tira nga jojin nga fshakun. Lo jachik jani chingar gabu zi. Tsedin dikara ta ku kuna da wachiu shini inzi. Shkacha zi fshatang nam artuk. O ta yigi tiyang na. Tani chig te dhenkhaa nyan ni marna, dhenkhaa nyan ni khakachaa ki ghajaa, hanyan dhamu chaamay kamo. Me na ta shala chungu ra kimaab na nga ta niga pinniga wara ya dhamu ga chig sozi chungu na tere. Tana ta zhonghaa yisi kuna ta ngabchuk ka zhonghaa zinan dhaga, ta khinzang ka zhonghaa zinan dhaga. Zhonghaa nda yin, yang na ngabchuk ka zhonghaa baan da yin, zhonghaa khaan dhinaa yungi, dhani dholi ka dhibjiwa wana re.
7: ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ རང ཁང སོགས མེས ཅུན མ འབྱུང བའི ཤེས བྱ དྲེད དྲོག དང མེས ཅུན བྱུང ཁུབ ཀྱི རང སྐྱོབ བྱེད དང མ མང གང ཅུག ཅེས ཐར ལམ བརྒྱུད ནས རྒོ ཕྱི ལ འགྲོ བའི མེག སུལ མེ འགོ ཐད ཀྱི ཤེས བྱ སྣ ཚོ སྔོན འབྱུང བྱས ནས ཝར སྟེན གྱི གྲ སྒྲིག འཆར གཞི བཟོ དགོས ལོ ཤི སྒྲིག ཆེ མེག སུལ བདེན འཇགས ཀྱི གཏན འབུལ དང ཐན ཞིང རྒོ དང རྒྱུ ཁོངས ལས མི ཤར མར རོ ཐུབ པ བྱ དགོས ཁོར་མན མེ་སུལ མེ་ངུག གི ཁེལ་ ཏང་ཁལ ཤེ་དུན ཁ་ཏོན་ཁར ཤ་ཁམ་ཁེ ཤ་བ་དང ཨ་ལོ་གལ ཤ་ཅང་ཏི ཨ་ལོ་སོ་སུལ་དི མ་ལ་བེ ངེ་ཝ་དང གར་ང་དང ཇོགེ་པ་དང ཨ་ལོ་སོ་ཤེ་ཡང་པ་དང པི་ཁ་ཤ་ཡན་བེ ཨ་ལོ་སོ་ཤེ་པོ་ཤུལ་ཤེལ་མ་རོང
8: ཁ་ཏམ་ཀ་བེན་པ་རེ་རེན་ ཏི་ཅན་བོ་ཛ་ཡིན
9: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Lua tu chi, ngachi di kuna wang yuwa tabi ta madi ti tang na, ngachi chunghunga ta yatak ta kari, ta ngachi chumra ta sungi ta diwaay na chukka, ta di dodukwa kimsa gukhani zikida tang ita, tabdi chini ta tani chumra sukundi ya korkyo chumra sukumu, ta korkyo chumra jina di ta sacha tani duza meka, ta kanga kyo tuyoka, kanga korkyo chumra ginko ka, ti sungi chumra sukumu tamuzir, ta nga korkyo chumra zina. Ta korkyo chumra da chiringi daru chumkang kanga naranda korkyo chumra da dikanda jibkyo yonu cha, unchang ngachi tenrim chungchi mwa chumkang di korkyo chumra manja sa chizun zida, ngachi Korkyo chumra dara, chumra sukyura dara, chumra chachaginya dara, shiiga songzhe no ngachio, shiiga shanir. Chike songzhe ku nazina, shirga ngachio korkyo chumra dara, adiska chumra, gukhato chumra sukhna dara, dewa nanga mang sukhna chukka, nyena dara, ngachio chumra sukhko no korimde dara dara, shingi na, ta sukhko no go rolik da shiiga. Tihan chika ngachio chumra nanga chachimra tashay na, rigi nyena wa kachi tiwa sukhtuku, dan da jiri dara ngachio, жаачымды жыжық көнірімо. Нанғысығы кәчі сұлығына көркі чымрады қысығын яқ табдей үшін еу жаңын енгіна таңғы чі чымраның қысығы маңсұрға сөйіна та жазы көкәне, та ендің сөйінің чәкәне, та қайысқы та малғына чүкіз чымғы дүхе шайына чүкі чымғы кешағады мұсық көнірдімі Yang kaya sekitar gumur lima lima sahaja itu mungkin sesuatu itu tengai. Tapi rata gumur tahu cik hujan rata alam dan dah. Tapi rata sahaja juga sih. Tapi nyas gumur, tapi kujur itu angin atau mana sih? Tapi kujur itu dah. Cita angin sih dia orang suka cuma sih. Tapi mungkin suka cuci le. Cuma sih dia nyengi sih nyengi nahan sih. Cita mungkin suka vida tengai. Terkaca cuma cuci le dia semua.
1: Cuma sih cuma sih punya na. Cuma tak cukup no. Namba kurang tamce pun mungkin suka angin sih na nyontuka.
0: Tak cukup cuma na sih dah kena mulai angin sih. Tak cukup nyontuza menjadi zaman muda. Di nangsong dah nyamba ke cuma tak cukup kontrak ni nata. Tak cuma sih nata angin tu menyengga. Angin tu dengan tu zaki tu dengan tu moyona. Tak angin tu dengan benda muda limanya no. Jatuh tangan itu tu mau lihat limanya nur. Tiada cik, tak mungkin sekitar uci masuk aja. Rdgat angin semua angin tengah nak cungai ni. Tidak mungkin sekitar kamu. Orang kaya sekitar di rdgat ada kerana kita nak rdgat wembo tu kaji. Rdgat wembo tu kerana rdgat alat itu mesti wembo nata. So rdgat laga alat selangtan. Angin semua zongtan nata. Kehidupan alat ni seno marti tengah nata cungai marpa tu mau dihiu jamu nata tu mau tak cungai jendeng kokan tu mau tu yang terkata. Angin semua tak cungai kuno terkata kerja. Oh tak angin semua tu tu mau risk nata angin semua tu terlimpah nata.
1: Kono mayasi.
0: Tato sedih kondiali. Tiap minta angin. Tadi gua kepo ada lima nyonya tu, sih gua mesti tangan si, kau cuma ada tu kecil, yunu, terima.
1: Adik, yang jadi kalau ni na, jambak setang ini, orang gua larut ni tangan ni anda, larut ni nyusah gua tungkung tu ini na, jika cinta yang mana mertan ni anda.
0: Adik,
1: tadi jangan gua ni sama lagi juga mu.
0: Terus, tahu si mang sih gua larut, adik gua zona cumgi ni, orang ni na yang jika cumi ni tu mau sama gua nuna, tahu si arsh ji susah ni na, tahu si larut tu, tahu si cumgi tu gua tu mau yoga sih, tahu si arsh ji susah larut tu, ni na cumgi gua nuna, terkara tak cuci. Sema tentang bapku, tadi suatu tangan si cemur cecer jadi datang eh, ngasih tu hingju kau tu tangan si ni kurcuc cemur kecik tu. Tadi hancur ke, tuan mohon cemukan jina, tadi ni belu angker lah, tuan tu cuma dombi cecer tungzra ngabjai mitu muzri itu mu. Tadi nangke nasi ngasih tu dombi la, tungso jeja ngabjai mita, canggung murk tu tu kayu ke. Tadi si ni kau tu canggung murk ini ada, tadi yang ni si canggung murk memba, yang ni si canggung murk yamba. Tak mahu tunggu ramu. Tapi kungkut angkut si, tan demo canggung mark tu tu kan demo se mazu yunuga terus kita tan angkut si, kau tu tunggu ke gikon tenar angkut si nilai baru kenyi hinuga nilai baru kita tan nilai gongan jisung otri kong terus angkut si, yang mark tenar ke disuali yunu dikata mazur.
1: Yang sini kalau jina angkut si kau korum thuni, kenyi loza ke, agen kau yunu tamce boi jina agen kau tak kongi tekun ra.
0: Ari, atau Sekarang Cina memang dia memang tu, terusnya zaman nama dia kekang tu, saya ok mo. Tapi zaman yang mungkin na, orang ke kono orang ke tabdi nuga kerja kerja tu khusyuk datang eh, cuma nak sejuk tu kita kita ke angsa ok. Tujuh na angsa, ok angsa tu ok sekali datang eh, angsa cuma nengar, tak kat ke cuma masuk kong cuma masuk kong sana ungu sanggup tak kendur kan? Jauh kerja, ya ke ke cuma masuk na tabdi ka, ok cuma masuk tabdi ka. Orang ke ginkwa tu, cuci oka. Di antik itu, loza wata tu, kucur tu ego, tu kucur tau cintang ta, kucur tu, kucur angcah tu, kuda angcik jati jauh ke katri tu, tu muzir ada angcik tereng, angcik umur kita juga, di guna sah tu muzir. Di antik itu, tak cuma sotong, ちょっとなしるがち、ちゃちゃうか、ちゃちゃるご、たしるがよくてごぜ。やん、さちゃんでんじなちょんにもりともまずよか。てんちんとどっぱかいがよ、ゆうむひかちゃんもともよくも。ともでたんがち、てがぎんこてんでたん。とどっぱしはにかうなちこやんね、そっちが、で、ともぎんこよとな。
2: 我去摘茶的，你看你个摘茶，看到这个，他摘茶的，我一个摘茶的，看到他，张某些呢，芝麻熟果汁，但加了的蘑菇菜、蘑菇糕呢，但我去摘茶呢，他去的，该点，呃，什么看你，呃，也看到那种个，盘出那种个，他吃在眼里呢，吃在盘面里头，但我一个知道呢，可是什么话不懂呢，他可是让个人个吃在盘出呢，什么吃话不懂呢，我他空出来没几个那种个，呃，我你工资给他蘑菇，那对那蘑菇，真要用就。
0: 当然，我去打几下工作，离开这儿么？打几下工，我去打几下工作，接差人呢？我去罗安啊，我一个接差，同事啊等，是吧？哦，但怕就忙起我接差，我一个还等着。哎，但打几下工，呃，跟你个角色有喏，同事接差，俺别也没有个啥子，但只能同事啊等，拖拖打我去，我一个接差，等追等着，让你去做个的那么，我的你要弄么子？
1: 三年，每个人呢，啊，艰苦的都工作，人家工资也得当，接差那出个，等于这出个工人呢出个，啊，等于过去从来那出个，那他们这不人呢，干了干半个，啊，得了点半个，离开的多的，离的有个有个么？啊，对。在从前那了，啊，你呢，我们成康是跟那个不得，啊，这不够呢，啊，实际现在那了那打够呢，还剩个一波的，啊，对，蛮应该人呢，嗯，没啥困难，成康嘛有个，啊，对，要成康拉拉这个，呃，下话那那这个人不。 고림촌이나양테라스지난데마인사아양나지요츠요츠지글라데토코메사다제차즈홀란지나오이가지이지리고지나나라아이지르바나니지뇽나란다이지르시마토나란다치초촌지나니쇼강치테네인지나샤완데이나라글라나타리인지나다샹치용가모톰카망보리근지인지나지모히다사가모이지리오카모아레응티안치니나다머리르그니나샤프시디크망아즈가촌지나치초고
0: ཁྱི ཕྱད མམ་མ་ཟི་ཡོག་ཁ་ང་གི་ན་ཆེ་ཆག་ཤ་བ་ན་ན་ཤི་གི་ལབ་ཆེན་དེ་ཨ་ཀ་ཏེན་ཆི་ཤི་ནི་ཨ་ཏེན་ན་ན་ཏ་ཅིར་ཏང་གི་ན་ཆུ་ལེ་ཁོ་ན་ཨ་ཉེས་སམ་ཅི་སོར་གི་ནེ་མོ་ཟི་ཡོས་ར་གི་མོ་ན་ཨ་རེ་ཨ་ཅིན་དེན་གི་ལེ་ཏོ་བ་ར་གི་ཐན་རེ་ན་ཆུ་ཁ་ནམ་མ་ར་གི་ན་ཁ་དེན་ཅི་ཟོག་ཁ་ཏ་མ་ར་གི་ན་ཁ་དེན་ ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི А темого вартон загзги юк море та мри тэнтэ лак нопа сапчен зи тонун дэ чэнгу шуга та чи жиа тон ю тан ю нэ на чи меси тэ сэ гонра
0: а тэр тэр такэн дэ мри тэнтэ нопа чэн бу тон тон нуга та ти кап к ни чэн нигу сам зи та ло чуз ни ло чик ва та ни чэ э жмо чэ ти к чэн ни чэ к хан чэ к та к шу мри тэнтэ лак к дэ нопа тон нун дэ ан чи сан ло тон нэр ни чэ к сум нэ чэ мо та к чэн ни чэ чэ гэ жэнэр мри са кэн дэ г мэрэг тэнжэг гэндэсуа нэпатан нүү гэндэмуэн дэйтэмэсуан нэ таагачи нэ тэнжэгэ нэ тэ азаза жэмучэ кунэр
1: ата ти ханчэнэ та жиндэнг шаваг чонэсэ гунэр лазэ мама тэмкэнзгэ цунжинэ нэкагэ лэрэмтэ кэн мама лазэ юк тэкэр тэрэнгэ мэрэг тэнжэ дэтэн джэва юнэгэ яна чигэ чохэ намба на цундэ гэнэ нэ ячи чигэ амэксэ чэнгэ чохэ дэ на чигэ чапчэ гу дэтэ гу зэ на чугэ а ти ханчэнэ инэ на чигэ цамагэ на чигэ нэ пэртэ топ чон сэ гу нэ гэ дэ могэ инэ на чигэ амэксэ рэ зэнгэ чохэ дэ чэнгэ инэ на чугэ чигэ тан га тэ нэ дэ тан инэ на чигэ дэтэ гу ра дэ нэ нэ сунэ на чи цамагэ дэ зэ на
0: ари тан га чи да рэ нэ чэ чэм кан джэ на рэ чэм кан дэ чэм зэн ли конс кэ нэ юм ба ча нэ юм би ча нэ кэ чэм лэ чэ чэ гэ ю гэ мо ти ю тан га чи чэм лэ чэ чэ гэ дэ чэ нэ да чи гу чэ чэ 那那这个问题是当时，第三节课，我去会长一天可是牛，我去同门同门课第二节课，但第四节课课课好过么？第二节课，给你第二，当我去第二节课，我去让给你听你打太课，要好过多么子嘛？我去上清课能课课会得啷个的？但这些这个问题么？ ᱡᱤᱛᱤᱵᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱤᱵ ᱡᱤᱱᱟᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱨᱟᱛᱟ ᱡᱚᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱩᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱱᱤᱜ ᱱᱟ ᱦᱮᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱤᱵ ᱛᱟ ᱨᱮᱢᱮᱠ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱫᱚᱠᱷᱤ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱮᱨᱩᱱ ᱥᱮᱱᱤᱫᱟ ᱢᱚᱥᱚᱛᱟ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱥᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱠᱫᱮᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱢᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱤᱣᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱤᱜᱮ ᱪᱟᱝᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱜᱚᱝᱟᱱ ᱡᱤᱠᱥᱢ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱯᱨᱟ ᱛᱟᱡᱜ ᱛᱮᱫᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱛᱩᱢ ᱫᱨᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱠ ᱫᱤᱠᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱡᱤ
1: ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱫᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱣᱟᱭ ᱩᱱᱩᱜ ᱠᱚᱱᱫᱮᱱᱤ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱟᱡ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱨᱱᱟ ᱟᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱤᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱤᱡᱩᱠ
0: ᱛᱟ ᱟᱢᱤᱠᱥᱮ ᱡᱩᱱᱩ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱦᱞᱚ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱫᱤ ᱡᱩᱱᱡᱟ ᱡᱩᱠᱟᱡᱮ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱱᱟᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱠ ᱡᱩᱛᱩᱱᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱠ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱡᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱞᱚ ᱠᱷᱤᱠ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱩᱡᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱷᱤᱱ ᱭᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱡᱟ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱡᱟ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱛᱟ ᱨᱩᱜᱩᱛᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱱᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱩᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱱ ᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱨᱫᱚᱝ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱪᱟᱥᱟ ᱛᱷᱱᱟ ᱛᱨᱠᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱟ ᱛᱩᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱪᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚ ᱱᱤᱪᱮᱱᱜ ᱛᱚᱢᱚᱱᱤ ᱛᱩᱝᱨᱟᱜᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱷᱮᱡᱱᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱚᱢᱚᱱᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱥ ᱥᱚᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱨᱢᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱛᱩ ᱠᱮᱡᱤᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱤᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱩᱯᱚᱱᱟᱥ
1: ᱟᱥᱛᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱠᱟ ᱱᱤᱭᱚᱠ ᱢᱚᱨᱮᱞᱟ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱮᱠᱨᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟᱭ ᱚᱱᱚᱜ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱚᱠᱟᱢᱚ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱨᱚᱱᱪᱤᱨ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠᱥ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱤ ᱚᱱᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱱᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱚᱱᱚ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱞᱟᱜ ᱱᱚᱯᱟ ᱯᱷᱩᱥᱚᱱᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱡᱮᱣᱟᱭ ᱚᱱᱚᱜ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱨᱚᱱᱪᱤᱨ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱟᱥ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱡ ᱛᱟᱱᱚ ᱠᱩᱛᱱᱟ ᱨᱩ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱩᱛᱱ ᱫᱨᱠᱟ ᱟᱡᱩᱠ ᱠᱚᱱ ᱩᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱱᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱠᱷᱮᱡ ᱨᱟᱢ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱪᱤᱭᱚ ᱠᱩᱠᱷᱮᱛᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱫᱮ ᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱠᱩᱠᱷᱮᱛᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱯᱟᱣ ᱫᱮ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱢᱚ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱭ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: tangina mamang chem kangin ina kirge chotong zga tchokono gorum thuni samayin ina chi tatong yi take of Kumu.
0: Ari,
1: Natsu, one day second Tao Sunjina, a mama Chemkanga in a Tamrazui, the name in a Tamtochukunuga, a number the Tatonukunugun, the Gurum, Tamchende in a Chiga, Samaga in a Chiga, Taju. No more, it's a consultant, it's a shenga mu,
0: Ari,
1: Shertanga, a jayunga, Chemkanchimash, some maga in a Tavras Hutinata, Taton Sichuno Turkai in a Tatoni.
0: Лика 리고노 티순디나 찬용니스카 니리니리 코탈리온트리 상마니 크리그는 마야 너 초인지나 총건 리르카오너 대한제가 센트리파오너 드르고 좀 냠기다 저 닝고자 존 닝고조다 나노 즈피라 트치즈리스
1: 아리 아리 코니시아코노 아 톰코인지나 파츠르 접제우트서 아 총홈 접제부 머리기나 파츠르이나 찬임가 로치크나다
0: 就是特就就拉卡尼，但是这个东西就是的，就是干瓦拉瓦，那个东西就是特给什么么？然后就是哈姆林那儿去，然后就是离开的马里乌那儿，然后就是，然后去去前几年，牛巴，大概去就是个就是下就是在同时，但然就是干木的那，那个可能等一下呀，就是在干木尔个，然后是不得了呀，然后第二个。
1: ちょっとなんかんじゃらとかそういうだとやんやんてるけんじゅじでこのあ、ちゃんかのもようなちゃんじゃんじゅじがかにもかぜ。じゃかもりもてちょんかた。じゃたもかくりじな。あだわしりにりだわすみじりなじゅじちがたかちょまとのともにつらいうちるも。おともるよな。じゃかもにゃほいずな。ぜちんじゅじでんじな。あごまはさぺたんかなてんじゃかんじゃたまだなてしんさかくな。あだわすみじ。ただだがにち。
0: 天气了，等你出现过一段，等天气给我弄的时候，可能忙的是，但这个时候我去，就是说，湿透了，但只能弄几个，没送就下了，但没湿透的，我们都没干得着。我对对对，对呢，啊，他这人你看的，个个人穿的衣服呢，啊，就是你看他们了，啊，穿他们穿起来嘛，穿个像我穿的那个样子呢，没得穿的那个，穿个很浓的样子呢，到了这边的天气呢，看到也不是那么多，对呢，今天，啊，他这人跟你穿的是冬季的
1: ちゃちゃんのさささじまたさともよくも。というわけで、あんがちまんそくさんせた。あんがちやひごんし。だいんがち、ちゃちゃんのきゃんきゃんていでたんだ。ちゃちゃんのてひじょくだ。じゃんばしてんのまじゃ。じゃちゃ、てんけたな。たな、どどくばぎゅやなじょく、ぎゅぱなじょく。あにがさんさま、あにがてぱめんじてもよくも。つぎにゃくちげんたね。ちげぱめんじてもよくも。たさんさまおんがち、たおくちゃちゃんきゃんきゃんていでたんだ。おくにさくまんまんさんろてだまじてたな。たやんぱにがたちもかんさんちろにてもすくにてもすくびょて。これ、かまんとんじょうじぐとか。あれ、まんとんじょうじぐとか。あんがちまんすく、さんせつもずるて。かちょちゃらだ。
0: 디다치세농이죠.
1: 다 그쵸 당치 참 큰가 그쵸 참 큰아위 됐던 거 당치 리시바가 남 리카용국 쇼남 리카 동 쇼남 주 쇼남 주 당치 참 큰아 단두 된 단두 마인바 기초 기초가 나 그게 아겐코나 뭐 주도 뭐 요너래 어 뭐 요너래 당 단두 단아 니라 도모가 겐코나 위나 주노 도모 인고다 치카지 도모도 요 다 단두는 니가 큰이 다 규튼 담지기 다 카이 흑버트
0: ね、パチェも、口にでもじゃ、口にせたな。うずせせ、てせたな。あにげんがわ。で、てせもとんじょら。だ、くにが、あらんさが、だ、とんれんじょ、こわぜ、でもじゃ、くじ、とんれんじょ、とね。せがんとか。そわにゃんにょんなちょこと、ちょっとにゃんにょんなちょこと、にゃんにょんじゃ、のばのてじょうた。くろそうたん、てなくせなのんじょうも。やんがちじゃありんるき、さんさん、りかちゃんちゃんりでたね。じゃあ、ちょんぐさんろんぎて、ちゃんちゃんせでたな。だ、まんそくにゃんなんどくんぐめいか。だにゃんなまでな、ばんでもじょう、てが、じんじりゃんぐまだかも。きょじかい、くしょぱいたんでもじょうだ。ざさんじゅぐなちょこ、とるなちょこ。だ、とるな、だ、じゃあ、とるだ、せいが、そ 당치 모르게 된 적 리가 당게 제치는 또 무슨
1: 같이 군이 되는 카드에 군은 남반데 년이 소나 제 팀컹 리콘디가 잡콘 수소 당 사모지오는 뭐세크 산이모 몬츠크 아니오가 긴코 뜨니 됐다니 크샤와들 인조고요 그걸 좀 내나리 아단들라 속박이나 지금 방알릭 배인기나 팀컹가 조던스가 요과즈셰초 닝이 틀라 니와 까마마즈 농고 네네네 다르탈린 선들라 녀진비 자신이 그 남비 잡시디 과든치시니
0: 다스르가 망스르키 자침송 요트 동음을 대한지 그다 머리 던지 그 상한데 그

0: ཡང་ཟ་སང་ཅི་བི་དེ་དེ་ཅིན་དམ་ཅི་སང་ཁལ་ན་ཅི་ཅན་བི་གང་ཁམ་ཟང་ཨ་ཏན་ན་བར་ཀུམ་དེ་ཚམ་ག་སང་ཅིམ་བལ་ན་ཟུང་འཇོར་གོ་ཉན་ཅིན་ཁོ་ཨོར་ཀ་ལུང་ཅིན་ཅི་དེ་བཞིན་བི་བར་ལུང་ཅིན་ཕོ་ཉི་ཐ་ཏུང་གལེ་སིན་ཡིན་རེ་རོ་གོ་ན་མ་དེ་ན་དེ་རང་གལེ་སིན་དེ་ལང་དེ་ཡང་ཨ་ཅིང་ཨར་ཅིན་དེ་ཁམ་ངོ་མི་ལེ་སིན་ང་ཤིང་ ཡིན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: Я чихота ревас гни. Ка лимса юмага нанди. Ка отыга ежу кансагинда. Нинде дастык вак чатсон те шинкивак мачкия де. Ка дабисе чета. Намзка мачка. Ка чатсон кмачкия. Нури. Сунтик демека.
2: Ка та нянчен гэнэ чи чэ тэмэ ямба ок үтү дадэн чэ тэ ок чэ гэмэ ка.
0: Нэрэ. Нэрэ ко там.
2: О.
0: Я чи ся куну нис тэн яран го чэ кэ арсила тэ чи кэв жи мили сын рэ вац ся тю.
2: Ка я рэ та ди лама хан цу го ка жи ди тамо чэ мо та ди мо.
0: Хан цу го рэ ди тамо.
2: Оле.
0: Анцо вроде таму. Я на кавджи милисана код гладимо.
2: О, я да демо.

야

Yeah,

야 지금 소리에 나고 롱라리 된 거지 야 청가 들었어

Bahala mulengu nga zarki geli, njori nagur.

Bahala mulengu ngari jo chage ambem tbe ko dongla

야냥이비

Америк сензен тылан пуи цихсэмнин чэнцог хянжур тан сонг бэнь фтан тунэ. Америк гыхэр сакэ чи цивжэн ин чэрхэн ачур чатун гэчэл бэни. Хуар муцэм цонгэг дэ липи цочэ унгхтон шажирэлэ. Тылан пуи шажирэ. Хуар муцэм цонгэг дэ липи цочэ дэгэр Якоб Сосони юнва тан ди чул манхи варни Якоб вам нимэл инла. Дарти гыхэр сакэ чи гнив дан жэла кэн ян мэлэ. Кин дэлу шок сосур дав джамни. Америк шок чи чатун шини. Коцум цочэ дэг вдэнжэг юм цонгэг ни хартун шэдэн жиг джинсэрэ. Дрэл шок сосип тантуна. Цонгэг гэнжэчил дэнжиг ларсуутан. Чиг нэв танжиг мавшун кун. Кэкун дэр фшир малг би цэлтана. Тэлэн пуй гэнэр шун уим цочир тангд казир гомби гэнэс шун атан. Жава тагм цуи конги чи мэндан ви гна тун ла чандэг. Тэнди чэртун гэвчил чи Америка тан гэхэр чи Якоб Сосуутан. Лхэпэр тэг айлан тан чи би тамун гэ мачи ранлэг чи намжир цон юла. Мачи ранлэг гэчил лан гэчин зон кэн юци дэфтэн чи фшэ тэп жэгпо чужи инсэр. Кетатун Америка шугчи айлан шугтан дэвдэр шэжин юочин. Ди шугни ла тэмжи бзан у тунги сэр. Айлан айсалан фчимтэн Якоб чэ жанжуг нянчэн кэнгэй цихсэм нян нисэг жагба таарна. Айлан айсалан саржи сонмаг ра кэг хсамчна дэк хэгэптан туна. Ari senzen thilang poyi, ari jatsuk lam chanyif karwa tang, gailangi tuanbi jirzik sarhi lagamag bih tamju chi ngepir tang ngonjir njong masal bih magtun gachul tang, gailang warta tuanjing mebi tichul njog paga nili gdamka shigi parte. Ari jichul wartung la cakuk teyo bag saurup tan yusir. Gailang tasan nimun chantong kangi ngisag dhagpa tarna, gailangi wandam shug je Pakistan jete, ari shug se jirzib jibzik cabi jirzik sarwa shug cha pa tang, di nangtun xovur magtun jib zanzin mamjong war kagdag shay pa tang, jongil njalwa, huar mutsum chonggag la dotam shay bih jensulag saranzik basung di yul. Тэлэн пуи цигни ним шачирэ. Ки гэйлэн гэ жигжэг сархи ла мэрдэг шанжуг шэжи инла. Уэнчэн жигжэн дар цаваны дэнлэм шэтэм мэй чивтан. Ржакэ мэн пумэртни втантуны. Лоб жачи кунгэ тонжин жахчу чи, нжарпэн агмагжи ла рангалэг чэв цанзэл нагни кахсэл зипатан. Нжарпэн фашисэр лорджи чэ ngoci гави тухнзэр юэмолэ. Уэнчэн тонжин жахчу чи кэрби, лорджи чи нэмди тонжин ла, нжарпэн тэр гэнгэ чэр санчук томмэлэ. Джакэм агпу мэртни, нжарпэн чи тонжин жахчу чи лорджи чангдэн ла, тартан янтан зэнгэ батан. Лорджи чи нэнгэн арангртан царшим шэдэ, ламнян ла вчарлог майон апшар гэпим бокэл дэн. Фаренси жачи гнатун чэмкэй ва, пэли мони ив шэджирэ. Талу нэн аци тонжин жахчу ла чамран цугни, лоб жачэн кур жансу шэвэй ло ёнэ. Тэнди жахчу чи нжарпэн чи нзамлан чэгчэн нэпэй ранг шэгби, вшини хсандун ши. Уэнчэн ацин жарпэн чэ сэнзэн дангэ кумэ дэн джимэ кахи чи нячэр хэнгарвжин гмэнгчэгэ нэчэн лан чуэнбэл шэпэй джэдэ лхэкэн лан джэшэг шэрэн джобжин бан тунтэбэ. Нэ сэмла дэнэ гмэнгчэгэ нэчэн лар кэмдэм шэпа имбэй дэнэ нэн кахачэн чэ ла мэрнэм сэмшэл шэгэ башгэрэн хэм. Жарпэн чэ гмэгжэ ларангалэг чэ сэчэв чэртэр пэцэв шэжэн ёбэй замлэн лхар ян нэнкэ чуэдэг нэ юлэ. Нэ самна жарпэн чэ лорджи чэ нэнгэн кэлэн дэн рангчэн рангтэг шэгэй. Рэсэ шэвдэ джамсо чэму джэцэг лхобчэн чэ гэргэн чэму. Юли пика лофу и шаджире. Тонжин жахчу ла тонжин хачан чимбор дана. Дин жарпин агмагжи ла рангалаг би нагних танкав ши юла. Мейрг ла ngorgub ши пи агмагчик нефчу ла хтэкшир че дегюл мэчин. Лорджи ел ла дамбрав чангни нагни тэндум ши цэ. Жэни лорджи чарчу акрфчартан чапраг юэт таба. Дартан жарпин че сачунг акаки чи ел хчови лорджи че лхабаб жэнни. Агмагжи ла рангалаг че лам тавчар тавчу ате агмагчив жарчил томжин юла. Шавчул тэрг ла замнан юн че ргутам жагпух тунг атан таг чигда гуангуб шарги. Гэнчи жачин жэли чэнгхи, жисэ бэнэ тэгэв шэджирэ. Нэчэн чэмлав жарваннув дэнба тонир чэв шэва ши гэнэ. Яглэнг тонжин жахчул ян аңжа, юглэнг нилэн бон жахчун ян аңжа, цэмэг мэгэл чиг дэрсэв чэв ив занзэлдан, мэгэгла ngorgul шэпи, нэчул нжиг жадэ. Шини дэдэг лхарин матунбав шэджидэ гэнэ. Нярмэг гэ чунгу дэн чосэм шэлэн, Филиппин сугс, мэгэгла ngorgul шэпи нибав сэг юлэ. Мэр намчин замнан чэгчан нэпи лорджи ла, ржилун яндаг шэдэ. Замнан тоу фашисар голвэй гмантэг чэмжи сонсчуб шэгэй. Сингапур чин кхэгэн лэншо бэнгэв шэджирэ. Тонжин жахчун на шэвдэй ла ngorgul шэпи нэгни дэн, гмагчэг нэгни, мэрг ла ngorgul шэпи нэгни ла нганчэв дандэл шэпи жахчул гачин шэгэрэлэ. Лонгов жачир жичэ дэрэн, тонжин жахчун на рнгарвжин чангдэн чим цуантэг ян ла, гмагчэ ла ранглэг ла тацэг намог жоқ башгэчэн рэлэ. Дарта гмагчэ ла ранглэг сарватэн, лорджи узовчий ранглэг пийн го ярб чэг пийн пэшуг ngonsil ямби, жачив чэнцог чий чангдэн сонрчун дэн, занзэл шахчу ла ngorgul шэгэй. Нжарпэн чэ лорджин кхэгэн, сэнчэн шуэй шэджирэ. Тонжин жахчу чи нэрэб лорджин нэн хачан гэнгэн

ཁྱི Сапанчев шимжи лончин арвали сый цигни нимшаджира. Эсра шугчи сапанчев чагман сейфу абу кайшик кганжи шипи шапчун на тимтин мамби непер та ко зонжул тонги сере. Занкун ди нин хума тагла эсра чи шили кли тглан чин нин курчи джечи чакунс чаша джита чопи рохчур чагзан шти. Кола шун джермла чагзан рак кганку шипатан. Чагзан рак кангачун марнак цо огни занзон шипер масл эсра та чани джасу шила. Ти джис абу кайшик юла. Апу кэши кэнэ гула шун жирмлэ чэгзан ра кэгэн зэптон юн тэнкэнг кэгэ кэгэнэ. Гэсэра чэв шэнжуд бэй чэгэчэрэ. Апу кэши кэнэ палэсэдэнг донжэл чэ сэпэн чэв чэгмэн юнла. Шэвшух чэ палэсэдэн мэнхэн гэчуд сцанзэг чэ кумэг зоу юншэн. Ари сцанзэг тэ палэсэдэнг эсэлэн гургул сцанзэг хамасэдэнг джэ юпэрнто юлэ. Ар вали сэгэв шэчэрэ. Тэндин зэнзон нэ джэчи чэ кунсэв шунга юнби гэсэра чэ чэмзэн дотэм бэдэг кун чэ чэв кун лэргэ юсэрэ. Китарм шэчэрэ. Сапин сажун ги хертог шунг ийг нисэл ингон бартарна зэнзун тэпи мэрнаатан хамаси вартан жэла чэнг мэсэрэ. Ар вали сий тацгэргэни гунга дунчин ди сапин дэн эсэра чэн жэлар ngалин зардагда дан юсэрэ. Гэжэн сапин чэн хэмшэлэг рэгбатарна эсэра чэ тэмкэн ши ги цихсэм нин апу кэши кэйэ гэгэнжиг дийн нин арнивар чэрэн тэг дунжин ба тэгэб чэсэрэ. Гула шуун жэрмлэ чэгзан ра кэгэны чэгзан ngabji чэ чэба инла дав жэван ябзун сагчлэ джамчун джамжи чэ сапэн тэн фаренс гэталий сугни чэджиг нимтэ чэв чунгуб самхэн чаша сакэта сугни сагни тэки мангцугла мачи ранлэг чэ рухчур нисун кондум шаджирэлэ

0: Eilang Tianju Chi Tsirni Ning Nisa Peton, Eilang Gi Pakistan Jil Arar Pavi, Jimu Chi Chirjik Sarvi Nung, Jitun Kirk Jibjit Tsilio Batang, Nantun Khtuo Nung, Mardun Chi Tsanzil Mashil Batang, Tsotok Gurgur Mapro Zoa, Eilang Gurdum General Lotu Tongatang, Kinsu Chotpa, Lebanon Tsopin, Tashu Yung La Shibdi Ngonjir Shepa Sundi Yule. Nyankunamba, Tisu Chirangi Tangdi Jashik Sanjil Lesson Nung Tongsam Daninjo, Lesson Di Stomjig Bal Hamun Tsotang, Stomjig Gankarwa Sunam Tsarangtang, Huatanja, Starkilwa Shiglo, Chichif Starkilwa Gangjik Tsarangtang, Sunam Rinchin. Мапэм гомби чэчэг нянлэмда джонбайын, тэнгэр жими лэйцэн нэнгаа сулхарийн жэл.
1: Эржэл чэм мэхсээр чэг няхэн рэнгэнил сунвий гуэча, чэм чун тэнг жуэлэм.
2: Я цэбдэнгэ санхэн жуэбэ наа ба чэнаа ба бдэй мэй наа. Чэцэй дэй тэрэтэнгдэй чэмчуң тэнг чуэлэм лэнцэн ла самбар гапсэш ngarkamdi lingchen ga donzu ba dang chomdig ba tob den ja higin atar ta nga yo sa ga sa cha na chokhir chung chir hwa long zung chimjim chi na na yo de mi ji lo no tar na sa cha da ni ta gambu lo ja chi kya ni chang ga ma gam ba zi ko wo chi wa ga chim ni na cha shong da ni rim chi rim chi ta wo chi wa ga nyur chung la su kwa ni mo go choni ta ko se den di sung zi wo chung wan de ngi na ta shang chi na zhen na дэрхэ нэргүүнэ тэмүүр, лусар тэн яна тэ тэчэн гэргэ матүүх шэрэ пайла тунгэ мэнэ тэмүүсгэр. Тэнэ тэ гамбу лу дяшэ чэхэнь юн дэ кэнва згүүг. Кэнва нэ кэнэ гэ нэнгэ лака на гапу кэу рэнгэ нэнг мартүүг, та вэ чэчу вэнэ гэ нэнг чэгэра жэг мэнэ тэмүүсгэр. Тэнэ паргэн дэ цэдэн дэ нүүг чуэнэ, та вэ чуэнатар апшэра тэнэ, та паргэн гэн жэг, та нэчу кэ шаванда тамчу бэжэб сарнүүг чуэнэ, та пэнэ гэ псачу чэ згэ псачэг нэ, та кэнва цатэнсгэ. Та вот чивага шана та кхи тарти варта паргинди нёрчун анда бдахчун анди мойд чони та паргина лу жаси чэгни вли та цэдин нисунун дэр а тэна та кван та кошна нэгэси кок о чуага шэчо та анига та хамаш кэ шайри чожи чилин на тава на жи чилин на тава а ти моё чамар тэна анига кван та данда егинэн дэгэси кок данда е гожи сэкону кван та цунтэн ти рэмба та Та дяшэг нэпшэг нэпшэ, дандэ евгинэн дэ гэсэр кук. Тэнэ вэ чивагэ шэчу, ку тэнма харгэн их сонтху на ёчэ капсэ, куандэ кувшэн ёзэ, кэргэ ку кача тэму шэ ёзэр кук. Вэ чунгагэ ёнг шэчу, тар кача шэнэ замзэгэ, та дэнхэн чанамэнэн гэсэ. Вэ чунгагэ шэнэ куандэ гинэн

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 줄 후이 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄 후이의 시부
1: Tēnā tātāngā jōkhī āishibka līnchāngā ngāchī kēnā bī nēnam tā chīmū zikkāni ngā rōnghāng sīrk. Rōnghāng sīrk nōndī ngā tsō lā chitāwa gā tā shāpshī rā tabk. Dēlā kiachī tāng, yāngā dī nīwā sū chā tū tōng yōka ngāchī tī kūrā jīdūng shē jūgīl. Tēnā tāngā dā shīrk nōyī na hwā lōng zōng chīm jīm jī rōnghāng kāng gā rōnghāng bā lirjā tōng rīb yīn. Yā lirjā tōng rīb chō dēwō yī na.
2: Jonghong dali dang ta uchu jini jina zhojili yot patang, nyanka ngongko shi tumu tumu skri. Ta ta ta gondabaga shi kunundi jojin dang jina, apa dake lu jachanyi tuni me sonsk, shuna unu shila nyesh. Tijin shila chiyo ga apa dagi dakumu. Tien dang na shila chiyo, apa gara shila chiyo ti, ta kuandi jini chi yinzi kacha tumu shen yonsk. Shen yonsk dayang apa judi tatsu, Tāw chū kāchīng zhūg nūr, kāchīng gā tē yīg tuwa tē mā kū lā jīg tōng nī, kān gā shē nū zhēn zhīm nī mē kū. Tē nū kū gā tā gā shē lā chūng wā yīn jī nār, tā tā kī mā lāng. Tā ndā nyā rā shē gī nā rī kī zhī, tā gā sīm nī gā bā, tā gā zhīng gā dā nā rū shūng tōng zhū mū. Tā gā tā kī nyā dā gā shūg gā chī zhī gū nā zhī ngā chū gā zhōng khūng gā lī khūng nā yōng zhī. Tā nī tā gā kī chī gā tōng tōng dī yīn jī nā, jī lūng shī nū gā jī kū, tā gā kī chū dā gā khūr gā tā lī gā nā chū gā, dā gā kū gā kī chū gā yī shī zhī yī dā tā nī. Tak chu xian ni. Ta shong ge kong de kong de yin jina yin jina kenya ha geng ge shi le shi le dong na ke ni ge hen zeng ge guo ren dong gong nong na yu ne guo ren dong yin jina ta ju ji han ma de ni ta ren ge ge mu re be ni ni sen ba mu yin jina ren ge xia yi re ta ge mu me ke be ta xia yin ni me ke de dong ta kenya hen zeng la ge ni kenya hen zeng ge to tong yu ne de mu ge mo de dong na ta de ni ge ta ge ni zhen ren yin jina hen zeng ge 이 차를 도무지 지가 메꺼 같이 그 차를 마직스 된다나다 그 니근데 어치고 튕근한테라 흔생이 군은 도무지 그래 이스나누 딱 튕근한테라 특히 흔생이 군도나다 그 니근데 지카치가 용구 메꺼 마운단 그 지가 용홍디라 특히 지카치가 마운 어떻게 이 차는 했던 좀 도무지 말 뭐 다 응난이 그냥 어치 용홍 그 자청디 고거 전선한도 실리 Tāo chūgu zhōnghōng dī yītōng nūgu tāmo gu kāchīnga īkchāsa īnji nā, kānyā tōndak chīga wānu mār, tāo chūgu īnji nā īkchāta chīri sōngi tā, kuwa gu nyāngkur gu nā nyāngkori, tīga īnā tōndak chīga wānu mār, unchāng tāmo tī chīga mēk, tā nū kōtā ngī kānyā tī, tāo nī gu kuwa chīga mūni mēk, chīnyi gā gu gu tōng nā, tā shīla chīwa īnji chūgu tī jīm tā āgā nā dhī tīga dā wukā, shīla chūwa īnji nā tī jīm tā shīn tsū nā shā nīr dā wukumu, tā nū yuwa yōng chū gu Tēnār rūrā lūsērā tēmdī yōng tūkū mēk. Tā kūg tā ngā chūn tūkē kādā yī tētā nī jīgnī tā kēnyī gā tā tsū gu nār kēnyī wā rā tā kādā zī. Tā kē yī ngā chū jīgnī tā tā kū kūwāndī yī jīnā shēlī chīwā tār yū. Shēlī chīwā gā shēlī chūng tētā nī kūwāndī gā tā kūwā kēshīn tā nā tā chī kāsī gā tā gūrmūndā tā shēlī chūngā shīnī. Тэгэдэ кэнийг жонхонд лижу дэмүз ээ тэнгэ. Тэжигнэ тэ жонхонг ээгэнд лэнгдэ тэнгэ кэнязгүй кумаг нян сэлэ чивэн гохкори. Та тунтэнг дэгэ сэг юхаз гэмтэн та жигнэ дэ. Та дэмүз ээ. Тан дэнэ жачи гэ нян кэнэн ба сэндэз ээ чу ну. Азу чэнцэнг гэ жэну ээ на чу гэ. Яна та жэну гэ шу учу гэ лэнгкур. Та чу гэ кума. Та чи нэ кэнэн на юнэ гэ гурмэ ээ на чу гэ чэзгэ на чу гэ чу гэ. Та чи хаман ди цэргүүд та цу, та цангма чигэ дундаг мэггэн дуулий дэхэ жэн жүгүүм. Ямуны чи канын гача чацэг шэлэй жэгтонний, дэхэ та чэн жүгүүг. Та интагна жигэн ита чинцэнды нюхчарсган маңаз дийтунг. Нэ чун дэтан дэтави чужин маңаза тхэнюн. Та хугатан чун дэнэ сэндэзэй чу чу дэнжина, чигэнжина качэна дэнжүгди та цу, та дэнхэнгэну нэзгэра юнэй, дэнхэнгэ ягэра кори. Тэгэхээр тэнд нэг чиг нэг чинцэн дээр жигний зэн чинцэн дээр жожир дээр мэк. Хцожи мэк бай. Хцожи мэк. Тэнд нэг тундгара тийз зэгэ жигний явахгүй юм. Чинцэн дээр мэт тэнд дэг тэнд дий уинд гэрэ. Танд гэ жожи нямуу инж нэ. А чуг тав гэ гэсэн гомтг нямэ сунчун гэж юм. Танг чүндэнэ насы данг мөнг чүндэнэ та нэз тун тайн дэни кэ инж нэ кэ. А чуг хац дээр татхын нэг өөр атэн юу гэрэ. Татхын юу гүмөтүнсэн дачисэн та чи алгуулэсэн нисгэ алгуулэний тон алгуулэ тон үжиг гэдэг ки тари та алгуулэнди сомаз маш та нюа ли тон том алгуулэ нюа зин сав тэнэ та чи кочуй сара газ мэнжү тэн тан та книг кэг даг цундга жуай дэ тонни нинда чиша жигу гызи тамганди кэ алгуулэ нюа кэртэн зэ бэтэн тана кэг чапарын жагу бэнга инжина дэсэн гэ чапандын жагу гумо шунгэ тэнэн тэрэнжина тэгэтэ цондох шунгэ кэ кайнэрүдэнэ майя та капрэ капрэнони рахсэр кэ тэнэнони рэ мэнэй тэхэй тэнэ та кэ кобэ мэлэ тэнэ чу цай юмзу мо нэ чу цай юмэ тэ кэ чи хунэ чи зэрэзна та жигни чу тэнхэна тэнхэна сунэ кэлгна та лолэз грэтэм ди мэк а чу га дэнхэн шоу мэкзи тэхэ нэ чу цай юмзу тэтэ нэ чи кэ нэцэндэ жилэн юм жик цондогра нига када юмуга Kadag tiga nantun nandu. Tsangma nga chiga dalang unu dalang yi. Nyalang unu nyalang de tangdi. Tsangma tiga tangdi nga chiga daga khomtag nyama songchuk zhonghong di. Tegzik nita kiga daga zhonghong di cheri song de tangdi. Tengkhang na hatag zik. Tengkhang kira nga chiga zhonghong di kundi chiga kila nar mo. Tengkhang tangna ta kiga zhonghong di nangtar de tangdi. Tsondag kake adibsang kachin tsenja gunu tiga tachay zi ya tengkhang ka. Тэнтэн тэ тэ кэгшэ чурэ тэ нэг жонхэн гэ дэнхэн дэ мэчэ нэ тацэн гомачи гайжэрэн дөлэ кэгэр шиг гэ чу гуатэн дэ шиг гук тэнэ кэг тэнтэн дэ шиг ихвазы тэгжэ тэн тамо тэн дэн жинэ чу жигни касэн тэрэн шунгэ цамаа гэ жатхуни нэ өрэ тэн южэ мангэ мангна тэ чу нэг кэйзу зэмар дэ тэгэн жугу мона кэйзу та чи кэг цондэг гэ шэнүт мэтэн мэтэн нуг тэ мон ёт гэжэ юк ётэн нэ тэ чи тэг адэ хчигэн жинэ чу тэг Дэнхэн тугуди саргаз дэг үжигний өчиг аранга гон чанди зулэн зэгэн чизэн дэнхэн гүгэрэ тэ күгэ чиг домом инжин а чиг күгэ дэг ку дэнхэн тугунди сон жонхэн гэ лекона сон жонхэн зэ дэг тана жигэн аранга чэнхэн на сон дара аранга шэчэр зүг тэ гэ дөнжэ зэгэ рок дэн дэн аранга кипэн дэлэ сон чүр гэдэг тэр та жожи няму инжин а дэм зэр му тэ гэ та жожи сэмба му инжин а гэчэ жонхэн зэгэн Тази озу ангисы чиг шаа чизгэн на шуку ангисын жу матха дэтанны зэ чиг рёна мэши дэтанны ди зэнба дэ рэнгэ цэла суэнта шаа дэ дэли тэму зэ кунар я Тангчундэнэ шунгэ хуалу инжэна хуалу сакан шинэ мангэри кэчэгэн дэнэ жуны кумара дэнэ жуны манга тагэ цумара дэ жи кунара манга дэн дэна кэчу ангисы жуа юн матха юнда лэнтхэн арэнгэ жугэн чиг тэ кугэ кэчэгэ кичиг юусуу саныг ээ наач ук. Тэг жонхон лик мас удэтэн жонхон гэдэй дэтэн ярэнг хани ээ наач ук. Бэнда ээ наач ук чига нгэчүй дэтэн. Таран гэж кумаг нянс крогуна. Алан ку нянс крогуна. Чизгэна. Ярэнг тэгүди нгэчүй дэтэн. Ярэнг хани ээ наач ук. Рухай ээ наач ук. Тисун ярэнг чаад ли наач ук. Тэна чүжи вар гэж ярэнг дицуй жончон интэнс бэ. Гомур даганы си жончон тансга. Түмөрэ тэн даншин дэнгэ чүндэнэр жиунда хуалунгэнди та ку мэр сагын кугэн жүгө цэгэ цэк кумазы нитэнэрэ та нямнану цэрэ кумата та та ку рима масунга ку сагын тэгэ чэр жүгнэр та чигэ жогэрэ чигэ тэзэ та кэгэ дэнгэ чузэ кузэ тэгэ гонзя 당이 지금 질문이 되더니 그거 내가 주의 순환을 이제 그거 죽이니 그선 아파를 뭐 아빠 이제는 아빠 용이 됐더니 미친들이 내가 주의 이간이 담아 헬리 됐더니 내가 주고 남도는 이제 나라다 그 공항용 거주인디 젠발아까 또 메뉴 담아 남아서 지금 정근 때 됐더니 그거 내가 주고 이게 남은 게 주고 시작 됐더니 그건데 디 됐더니 내가 주고 정훈디 되네 됐더니 지금 이렇게 그래서 슈거 내가 주 그 아빠가 이제는 내가 주고 정훈디 체리 정됐더니 다 공항에 영 거주라 다 그 주고 오늘 큰 말씀이 지금 담아 있고 근데 참아다 가서 레이트 있다 돈도 참아다 뭐 잠 키와 숨지야 다도 무슨
0: 참혼 장부 나가고 엄프리 참이 세트 님저 음르다 자 참모론저
1: 아테 고니 조저던 저 다니타 종흥세 준다가 산이다 차치라스과 디니 한치니 종흥세 건데 첨칸에 첨무스 킬레니나 첨거 고니 첨무스 스니 요니나 니 고니 자치 삼카나 바카브다 에타모 다탕가 자트모 론드는 안 되지고노 다 고나샤코 그 홍스터 녀물 송스종 그 종흥세 다니타 응급적 그 종흥세 다노 흔증 그 종흥세 너무스 다나니 레난도 고나 컨레즈나 타 컨타르치 종흥 컨에나라 어탄 등 ngzhubchutka zhonghang yinggo, yang nan da ng khenzhengga zhonghang yinzi, tamo gajig ta kona tereng gyojinang na shakondho, lo jachi kyaani chingar gabuzi cedin dikhara ta ku kona da wachiyo shini yinzi, shkacha zhig shatang nam artuk, ta yigi yang na, tani jig te denghang nyani marna, denghang nyani shkacha gajra, hanyan, damo chame kamo, mena ta shala chungu ra kimab na ta nigi penigwara ra, damo gajig zhoji shongno tere. Tana ta zhonghang yinzi kona ta, ngzhubchutka zhonghang zinan draga, ta khenzhengga zhonghang zinan draga. Zhonghang da yin, yang na ngzhubchutka zhonghang ban da yin, zhonghang kandina yungi, dani nrolik dribdi yuwana re.
2: Yuwana, yuwana, yuwana. Ngzhubchutka zhonghang di tsunjina, kaga ngzhubchutka yikin bara, ngzhubchutka yisaga, nyuguri naga ngzhubchutka zhonghang kandina tunda tani, ta kanyigwara ga ngzhubchutka nangtung da ngzhubchutka nangtung yinjina, ta uchuk ta ga shenogun da yinjina kumaga nyanku gugari, ta ga ngkana suwa temayi gugari, ta ga Ta injina taga nangtun, ngachugu nangtun e tana, chik injina ngachugu taga ta kumaga nyang gorgu. Ani injina ngakana songi de tana, tamanda ina chuhazi, kichiga lakan zik tsinani, tgayi tani, taga ta ngachugu kaga trinugu ngachugu yigan derti de tana, ngachugu jangkonga yikindik likunar ya. E tana ta kachugu nda che songi ta, kumaga nyang gorgu na chuhu, tsangma ta ke ngachugu taga tsayi de tani, ta tsangma jana chuhu, tamusgari.
1: Tina chimtsang lalazi namori mo, ani madhika ngwaanga jirjiizi namuzgoka mo. Nyina jirjiiga jirjiizi namuzgoka. Oya ta, shkabti ta yungi khunzoka na ta nyin madhukungur ngwaana langkur ndatang yungna tsongkhang da diyanchini gurumu cha ngapchi thamba ndatukundat nyin madhukungwaanga ta jirjiiyin nazidali yungi ta shu chimzangkhang dina yungi zhongang yitangi. Di choni ta nyin jirnogu choni ta khunyiga thamunga jirjii ndayin ndayin Ta kongwa niyo, yang na chongkang niyo, ta yang na xir dhamuzgiyo, khin dhamuzgiyo, gormu, ngakang na gormu dhamuzgiyo dali, yang na tiki zhonghang isan jyondar tiki?
2: Jyondar, ta yinjin na nga chura kazantira dhamuzgiyo, jyojin dhamuzgiyo tiki nyongwa. Di ta zatsang niyo, kumbo zatsang yinjin na, me dhukhu di anya matrikno wa ngana kiga hama ga ke kongwazgiyo niyo kumbo, kongwazgiyo niyo tani, ta ta, Enjina kain sunjina ta nye madhug nuwa nganga jizirla, kaa ranga jizirmo. Tengtana kaa nye madhug nuwa ngana yungde tanga chundaga dhukuga dharka chrita tani kaa zhongkhan dhukunde letang. Letang ta chizgina zhigni kanya kati torju ungo sunara, taga kuwa dhukudi kaa garga, kaa ranga jizimini. Taga madhug nuwa nganga jizir, taga taga jipayana te dhruha chiangme kumo. Ta zhigni kanya chengkhaza chizgina gunara ta kaa Tati tsozhira kire chungun maa. Tati tsozhira kire chungun maa. Tati chirtanka inji naa chun daga taa ganjaraan din chungun naa chuchi nyandrik taani taa chik maandriga tiki kunu maangari. Tati taana taa chuga nyandrik nuu jikki de taani taaga kuwaa yung naa chukwa, lang kuwa naa chukwa, daga ganjaraan jik naa chungnar. Tati inji naa ku zatsang niga yungi de taani, ji de taani, daga ji yung naa ki, ganjaraan jintanga yiga naa mu tri jik taani, ku lang kuwa inji naa ngaya jingni maandrik naa sii yimsi. Kita cerita ni kenyataan kita kehilangan tetapi kita juga jangan dikurangkan. Jangan dikurangkan.

0: Рета коне аниге шаного пожгона ани мади гонга дирди тан ани на дирди га задани га тамуна гами дирдин да ёсо со жонхан етана кэте та чимсанда нига манди га торгони нимашига тхтанара ани мади гонга дирдин да сочимека
1: сочёну ма тате жонхан ге игэн хо лейтэн да тати аринге нуга денхна ижуком дендан да те сочитэн да онмари
0: та цона ани на дирди га тамуна гами дирдин да сочир морелази
1: Оле, оле, тэрбу. Та не джигдигы тамунга джизин дейнжина, кэнигы, ян тамуга джинтэнга йигэйна чуху гэнжайна, ты кэнигы ранг, антанга джиждэйтаны, ngачунда ой жонхунга ячанга лина чухнэрхи.
0: Та тамуа лэйтанна, нен джигдигы тамунга джирзира сочимэка морэлэзна. Та нен мадыга нуанга джирзира сочимэка тэнэта, та чиртан кони шалэгонугу кампага нэсэнэн дага та, нянда джиги, джебдэгэнда джиги нэштава, ланкурга джебдэг джиги нэштава, дамуга, та цови чанна цунга нама нацу, та намуга чин джендэйян хачанг нама нацу, дондага нама нацу, тэнэта нда жамбунди сожинда манжунгю, мауа на чимцэнэй нацуку, та вакам рэка чимцэй нацуку, гантарчан цамадан джигмтэн, шэкки мэнэй, хтамги мэнэй, тэмэз ингор нацуку гэзэна та, Chimzeng kengkeng nangay yung, yung heng yitang na, ta niga chora tapari, ngara tapari, chorga ngartik kengani, yung heng yitang na, maungwa ziga gada zika shuga wasong nara, xoji zika shkawa tuandang nara, a niga yung heng yung nara, yung heng tara wasong na, ta shay kiwa nwa rara zin utar. Yaya kwa chan chi, dina ta ta tanga, chamchong tang cholam lintzen di su chi yungi tong cimdini jo, lintzen di suamdik pa tang donzin pa topdin jahi tang, suamdik ngan kirwa tharja jahi tang, jahi donzhu, shtarklawa shtamjin tsu, shi tarklawa, ghanchak chirang tang suanam rinchi niyin, tang arjimi li cina nga tsu yung pchirin jil, nirkiswa dimu.
2: Cholmun meksul mengu gui kela jankil shidun, mamang dasi chomra, sakang, Ronkeng Sosa, Meshchun Manjungi, Hivsha Jejugdang, Meshchun Shongkubja Rangchub Shetang. Mamang Gangjugji Tarlima Jini, Ergu Shila Jobi Meksul Menggu Taji Hivsha Natsu Ngunjung Shini. Waftanji Jadig Charjig Zogi. Aloshi Jigchi Meksul Denjigji Htambildang Tenshang. Ergu Tang Ergikungli, Ma Sharmira Jotaba Shagi. Сөөрмін мәсүл мәңгүг кейкелі жанкілі шедін, құтойынкір шқамхи шебадын, алуғыл шығыты алуғы сұғсылды барлабе ңиудың ғарыңдан жүгге бадын, алуғы сұғши әнян бадын, бика шамбе алуғы сұғши бөшіл шелмарын.
3: Таны бейжінші дейсіліп жергүйін.
4: Сөөрмін ошқылғы бұңчын,
3: Цомын ошкала лунчын.
4: Сарангир нямжу.
5: Нямку намба чи намбаб демойна, терун нав черцигир дангави ци обже танга, черцигир дахсан би ци чобжил, ворцигир дахсан би ци чобжил инлаг задаваржилы. Шуни тангди сарангир нямжу лецинче нангтуна нади чипшалы.
6: Jijin Pingi, Chongki Najuna Ngabji Zangshtag Dang, Dirub Sarbi Najuna Donglin of Sarga Tongkinji Timur Chanan Chang.
5: Xiangqin Tangir Zanzig Puyi Bu Likongji Najun Lipshil Bi Bhyumun Chongdab Di.
6: Xiangqin Mangqin Likong Dang, Xiangqin Shibshil Kangni Ti Nyamjil Ki, Najun Lipshil Bi Nyamjil Jiri Chongdab Di.
5: Cormun Ji Mangdun Chamjong Chachukur Dabi Fiegoh Bele.
6: Cormun Kamra Jalang Zhongkir Ti Chongnir Fiengur Sam.
5: Tsaki tsamtsu yi, ngakchi ngakso rung, yekur nilim xie cil xiangqin yongjim danjidil thibu. Xuni nangtun ximur nyargu nungu.
6: Ngabji najun di qing lhidwa niwi qabsi, Zhongkong Zhongyang ga xiechu shuqi, Diakibji zhuxi, Zhongyang amagyi zhuxi Xi Jinping gi, Zhongki najun ngabji zangshtag dang, Dirub sarbi najun donglim sharga tongkin ji timur chanan zhangni. Dilyong marikak najun cor, di qing la zhahi demri xiba dang, tigong samu nang. Xi Jinping gi chanan chol songkir, 铁器等个俄军的路来，挡不住阵地。

Я тогда ему.

야,

Yeah,

Я тогда не хрила. Не хрила. Я. Тани.

Dertli yeldi uzotar

ཅང་ཡེ རོགི གང་ཁར གཉ་ཡ་ཏང་ད ཏ་ཆོ་མན་ཉ་ཤ་སེ

로예수숨주고타바냥르고타툰타비고슈수초인구할랑에스르시리고탐카춘주고타루잔루고통루고

Do

Aro ye, dong go zu go, yang go ta mena.

Haro chista tang go lor mashil ko ye sta tang go lor shanagui

ya enzo ka cha zo ne ne de mu go ya chu ka ga zo ka zo men da